0: Чем больше привычек, тем меньше свободы. Иммануил Кант, немецкий философ.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать». SOS, soy un náufrago. Acaso sueño volver. Hay mucha sed en mí.

0: «Отправьте письмо». Как и большинство 4-летних детей, Руби любила бегать, прыгать, петь и играть. Но однажды она начала жаловаться, что болит колено. Родители отвезли Руби к врачу. Результат шокировал. Рак. Нейробластома в 4-й стадии. Руби положили в больницу. Лечение затянулось до Рождества. Не просто болеть, когда ты маленькая и лежишь в больнице, а все радуются и празднуют. Одна из сиделок Руби поставила возле палаты почтовый ящик, чтобы родные могли посылать ей письма с молитвами и добрыми словами. Потом новость об этом появилась в Фейсбуке. В результате, к изумлению всех, а прежде всего самой Руби, девочки стали приходить тысячи писем. С каждым письмом, всего их было более 100 000, девочка получала все больше ободрения, пока, наконец, не отправилась домой. Послание Павла к Колосинам – это письмо, несущее надежду на хорошее будущее читателей. Обилие плодов, силу, терпение и радость. Можете представить, каким хорошим лекарством стали эти слова для верных в Колосах. Новость о том, что кто-то неустанно молится о них, укрепила их в вере и надежде на Иисуса Христа. Простые слова ободрения могут оказать неоценимую помощь людям, попавшим в беду. Боже, напомни мне о тех, кто нуждается в ободрении, и помоги действовать по Твоей воле.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Есть ли жизнь после смерти? Кто знает? Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет песню, в которой два слова: все пройдет. Там, где вчера были горы, сегодня равнины. Все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем.

0: Героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся. Идеального момента не будет, не откладывая на старость. Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось. До дна — за то, что любовь живет вечно. Главные вещи на свете — это не вещи. Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки. Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека. Не потеряй себя в лабиринтах мира. Не отцезарись и не пропитайся порфирой. Завоеватели земель, все до единого в земле, исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле. Мы мечтаем о вечности, ищем Грааль, строим храмы. Говорят, рай находится под ногами мамы. Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века. Легко любить человечество, трудно любить человека. Мы живем прошлым, будущим, в торопях. Не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти? Что с того? Главное, чтобы она была то.
1: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Выбор очевиден.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».

0: бросаешь каждый день, ведь ты.
1: Новая музыка на свободном радио.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2019 году было найдено самое древнее небиблейское упоминание Иерусалима на иврите. Его прочитали на небольшом кусочке папируса, выкупленном у грабителей древности, которые нашли его в одной из пещер в Иудейской пустыне. Датируемая 7 веком до нашей эры надпись гласит: «От царской служанки Наарат сосуды с вином в Иерусалим». До этого времени ученым был известен лишь еще один папирус времен первого храма. Вот так археология расширила наши знания о мире Библии. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Лина Харлашкина. Я живу в Тамбове на Динамо.
0: Зачем нужно верить в Бога?
1: Значит, верить в Бога, любить Его и ходить для Него, делать там что-то. Ходить в церковь, читать Библию, молиться и просить Его о чем-то.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Например, я молюсь за какой-то конкурс и выигрываю на конкурсе.
0: Твоя любимая история из Библии?
1: Больше всего мне нравится история про этого Иосифа. Второго братья бросили его в колодец пустой, потом продали.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: В чем-то ограничивает, в чем-то дает свободу. Потому что, например, те заповеди, их же надо исполнять, чтобы попасть в райский сад.
2: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Слушайте «Свободное радио». В каждом звуке

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя».
2: Свободное радио.

Наталья Мелешко. «Если полюбишь». Когда кого-то ты полюбишь, то сможешь ты его понять и всей душой своей принять, и все простишь, и не осудишь, и станешь ты ему как страж, заботиться, молиться будешь, и не унизишь, не предашь, и даже жизнь свою отдашь всем сердцем, если ты полюбишь.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому Свободное радио не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.

0: своей знаменитой речи Виктор Франкл говорил о том, что движение к цели может быть реализовано только тогда, когда человек допускает поправку на ветер. Обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. Может быть, даже преодолеть их не сможешь. И пусть сегодня мы каждый живем со своей поправкой на ветер. Но если мы определились с тем, что в нашей жизни главное, ценное и лучшее, мы обязательно выстоим. Назло всем ветрам.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если

Друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем – спасибо. Если можете поддержать финансово – вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.
3: Новая музыка на свободном радио.

каждый может выбрать сам.

0: выбрать это сам.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

100 нескучных историй. Необычный аукцион. Жил некогда весьма состоятельный и интеллигентный мужчина. Вдвоем с сыном они собрали довольно большую и ценную коллекцию произведений искусства. Они любили прохаживаться вместе по залам с картинами, любоваться ими, делясь своими впечатлениями друг с другом. Но вскоре началась война, и молодого сына-богача призвали в армию. На войне он проявил себя отважным и смелым солдатом. И однажды, спасая жизнь своего сослуживца, он сам, увы, погиб, сраженный вражеским орудием. Известие о гибели сына повергло отца в глубокую печаль. Он был безутешен, всей душой тоскуя по сыну. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, в его дверь постучали. На пороге стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он поздоровался. «Добрый день, мы не знакомы. Видите ли, я тот самый солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. Собственно, он многих спас в тот роковой день. Но именно в ту минуту, когда ваш сын нес меня на своих плечах, вражеская пуля угодила ему прямо в сердце. И он мгновенно умер». Глубоко вздохнув, гость продолжил. «Ваш сын часто рассказывал о вас, о вашей любви к искусству». Молодой человек протянул сверток. «Я знаю, что это немного. На самом деле, я не великий художник, и все же мне рассудилось, что ваш сын был бы рад, если это останется у вас». Отец развернул сверток. В нем был портрет его сына, написанный молодым солдатом. Мужчина был глубоко растроган и поражен той точностью, с которой были изображены черты лица его сына. Он расплакался и сердечно поблагодарил солдата за чудесный портрет, предложив ему плату. Что вы, о деньгах не может быть и речи. Мне вовек не отплатить за то, что сделал для меня ваш сын. Картина – подарок, просто возьмите ее». Мужчина с удовольствием принял подарок. Он повесил картину в своей просторной прихожей на самом видном месте. И всякий раз, когда у него бывали гости, он первым делом показывал всем портрет своего любимого сына. А уж потом желающие могли посмотреть все остальное собрание картин. Прошло немного времени, и человек этот умер, оставив после себя ту самую знаменитую коллекцию произведений искусства. Вскоре состоялся большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был прекрасный шанс приобрести столь редкие картины. Первой картиной, представленной на аукционе, был портрет сына почившего коллекционера, выполненный рукой неизвестного художника-любителя. Аукционист ударил молотком и провозгласил: «Аукцион мы начнем с продажи живописного полотна под названием «Сын». Итак, кто даст свою цену за данную картину?» В зале никто не откликнулся. Затем с конца зала кто-то выкрикнул: «Пропускайте уже эту бездарную мазню! Мы хотим видеть знаменитые картины! К чему нам этот безызвестный сын?» Но ведущий не уступал. «И все же, кто хочет дать цену за эту картину? Кто начнет? Предлагайте! 200? 300 долларов?» Послышался другой раздраженный голос. «Мы пришли сюда не за работами студентов-недоучек. Мы хотим видеть работы Ван Гога, Пикассо, Рембрандта. Нам нужно настоящее искусство». Однако ведущий аукциона продолжал настаивать

0: Оставить себе память о них. Аукционист объявил:
1: «Замечательно, у нас есть первое предложение на $10. Кто даст 20?»
0: В зале кто-то язвительно фыркнул:
1: «Да отдайте вы этому бедолаге за 10, он будет счастлив. И переходите поскорее к шедеврам». «Было предложено $10. Кто-нибудь предложит 20? Картина «Сын», кто даст 20?»
0: Публика зашумела, многие начали громко проявлять недовольство.
1: «Говорят же вам, не нужен нам сын. Долой уже этого вашего сына. Нам хватит мудрости приберечь свой капитал для более выгодного инвестирования».
0: Ведущий еще раз окинул взглядом лица людей и ударил молотком.
1: $10 раз. $10 два. $10 три. Продано за $10 бывшему садовнику владельца коллекции».
0: Кто-то из передних рядов прокричал:
1: «Ну, наконец-то! Теперь-то мы можем увидеть настоящие шедевры!»
0: Однако ведущий положил свой молоток и сказал: «Мне очень жаль, но аукцион закончен».
1: «Что? Закончен? Позвольте, а как же остальные картины?»
0: «Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было передано секретное распоряжение владельца коллекции, раскрыть которое я не имел права до сего момента. И вот в чем заключается последняя воля хозяина картин. Разыгрываться должна лишь одна картина под названием «Сын». И тот, кто купит ее, получит в наследство все имение и всю остальную коллекцию картин. Человек, который приобрел сына, получил все». Как удивительно, эта история перекликается со словами апостола Иоанна Богослова, который сказал: «Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, то есть в Иисусе Христе. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Нам не обрести прощение, спасение, вечной жизни, минуя Божьего Сына Иисуса Христа, который пожертвовал своей жизнью, спасая всех нас. И когда мы верой принимаем Христа как свое единственное спасение от грехов, от ада, вместе с Божьим Сыном мы получаем все остальные Божьи благословения. А вот пренебрегшие Христом, увы, останутся ни с чем. Так устроил Бог в Сыне Своем. Он заключил всю полноту жизни для человечества.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

хорошо просыпается по утрам только сахар мимо чашки. Всем остальным приходится себя превозмогать. Но если все же постараться встать вовремя, не торговаться с будильником, шансы на хороший день многократно возрастают. Да что там хороший день? Шансы на то, что вам захочется какого-то человека сделать чуть счастливее сегодня, они тоже возрастают. А это очень важно. Сами подумайте, если сегодня каждый решит хотя бы кого-то одного сделать чуть счастливее, это ведь что получается? Все люди на Земле будут счастливы? Желаю вам просыпаться с желанием жить, а не только по будильнику. Здесь Наташа Романцова.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободному радио 7 лет.
2: Шестнадцатого августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так, первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода ЗАЗ. Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
3: След в истории.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Вот что я вам заповедую. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, помните, что сначала меня он возненавидел. Будь вы из этого мира, он бы вас полюбил как своих. Но так как вы не из мира, я, избрав, отделил вас от мира. За это вас мир ненавидит. Помните, я вам сказал, слуга не больше своего господина. Если гнали меня, и вас будут гнать. Если мои слова исполняли, исполнят и ваши. Но они все это вам сделают из-за меня, потому что не знают того, кто послал меня. Если бы в мир не пришел я и с ними не говорил, они были бы тогда невиновны, а теперь их греху нет оправдания. Тот, кто меня ненавидит, и отца моего ненавидит. Если бы не сделал я среди них дел, которых никто другой сделать не может, они были бы тогда невиновны. Но теперь они видели их, и все равно ненавидят и меня, и отца моего. Но так и должно было быть, чтобы исполнилось то, что в законе у них написано. Ненавидят меня без вины.

Здравствуйте, свободные! Здесь Наташа Романцова. Не знали? Если подойти к человеку вплотную и тихонько нажать ему на кончик носа, он сразу начнет улыбаться. Да, это все, что я хотела сказать прямо сейчас. Чего вы ждете? Проверяйте!

0: Друзья, всем привет! «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья» — книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом, даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие, и пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Новая музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Русская кухня». Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. У древних израильтян существовал обычай. Отец отдавал свою одежду сыну, обычно первенцу, которому поручал вести стол. Но когда Иаков дал богатую одежду почти самому младшему Иосифу, старшие братья взревновали и возжаждали мести. В Писании сказано, что плащ Иакова был пестрым, и в многоцветье ингредиентов салата Иосифа можно найти все цвета радуги. Сегодня мы с вами приготовим салат Иосифа под соусом. Для этого нужно взять 100 грамм листьев одуванчика, один огурец средней величины, очищенный и нарезанный, два небольших нарезанных помидора, 4 нашинкованные луковицы с зелеными перьями, полчашки размягченного сыра чеддер, полчашки разрезанных пополам оливок, соус из оливкового масла и лимонного сока, а также свежемолотый перец. Промойте листья одуванчика в нескольких водах. Выбросьте поврежденные листья и зависть. Если листья длинные, разрежьте их на кусочки по 5 см. Смешайте с остальными ингредиентами. Осторожно полейте салат соусом из оливкового масла с лимонным соком. Слегка встряхните и подавайте со свежемолотым перцем. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Обещание, обещание. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу пойти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 37 стих. Даже когда Петр сделал это красивое, сердечное заявление о своей преданности, Иисус знал, что еще до восхода солнца, следующим утром, Петр отречется от него 3 раза. Сделать устное заявление — это так легко, но когда доходит до дела, мы не всегда верны своим обещаниям. Слова дешево стоят. Мы даем Богу обещание, когда пытаемся заключить сделку с Ним, чтобы заставить Его уступить нашим желаниям. «Господь, если Ты сделаешь это для меня, то и я сделаю это для Тебя». Или же мы даем обещание сразу после падения. Когда мы поднимаемся, мы говорим: «Господь, я никогда больше этого не сделаю». Наши слова подтверждают, что мы вновь полагаемся на плоть, но до тех пор, пока мы доверяем себе, мы обеспечиваем себе провал. Только Бог знает, будем ли мы держать свои обещания. Как сказал псалмопевец: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Псалом 138, с 1 по 3 стих. Не давайте Богу обещания на основании своей плоти, потому что ваша плоть подведет вас. Обещайте делать только те вещи, которые Иисус подсказывает вам делать, и полагайтесь на Его силу для послушания. Отец, пусть каждая наша молитва отражает нашу полную зависимость от Тебя и наше неприходящее доверие Твоей власти и Твоей мудрости. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Первонаперво в отношениях надо научиться слушать собеседника. Так же, как любовь к Богу начинается со слышания слова Его, так и любовь к братьям и сестрам начинается с умения выслушать и услышать их.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет, это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. 7-5-6. Опять задам вопрос. Что бы вы выбрали? Обличение или развлечение? Пока вы деловито собираетесь с мыслями, предположу, что вам, как и мне, естественным образом не нравится первое. Я люблю, когда меня хвалят, ну или, по крайней мере, любезно не замечают моих недостатков. А если замечают, то это ужасно коробит. И в некоторых случаях я строю из себя невинно обиженного. Отличие мудрых от глупых в том, что когда нужно выбрать между тем, что нравится, и тем, что правильно, они выбирают второе, даже если это неприятно. Мне не нравится критика. А кому понравится? Хочется, чтобы только хвалили и восхищались. Но я грешник. Этот факт гарантирует мне ошибки и грехи. «Ибо все мы много согрешаем», — сказал Иаков. Иакова 3:2. Значит, мы неизбежно будем сталкиваться в основном с заслуженными замечаниями в наш адрес. Когда осознаешь, что критика соответствует греховной природе, ее легче принимать. Ее надо принимать как норму, а похвалу как исключение. В реальности же все с точностью до наоборот. Во время обличения мы ощущаем себя несправедливо оклеветанными. Уязвленная гордыня заставляет огрызаться в ответ хоть мысленно. На себя посмотри. Так уж устроен этот мир. Полезная еда почему-то гораздо менее вкусная, чем вредная. Физические упражнения заставляют попотеть, но они нужны организму. Дисциплина скучна, обременительно, неприятна, но крайне необходима. Так и обличения необходимы, хотя и ранят. Однако ранят не потому, что сами по себе плохие, а потому что натыкаются на гордость. Это она делает замечания болезненными и обидными. «Да как ты смеешь указывать мне на недостатки? Я классный! Чё, не видно?» Осознайте простой факт. Критика может задеть только того, кто считает себя хорошим. Вас задевает? Поздравляю. Значит, истина о том, что вы недостойный грешник, еще не дошла до сердца и находится в фазе осмысления. Если вдуматься, обличение мудрых – это суть блага, а не зло. Это понимают те, кто хочет расти. «Пусть наказывает меня праведник – это милость. Пусть обличает меня – это лучший елей, который не повредит голове моей». Псалом 145.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Иисус снова ушел к морю. Весь народ пошел к Нему, и Он их учил. Проходя, Он увидел Левия, сына Алфея, сидевшего в таможне, и сказал ему: «Следуй за Мной». Тот встал и пошел за Ним. И вот Иисус у него дома на обеде. За столом вместе с Иисусом и Его учениками было много сборщиков подати и прочих грешников, ведь их было много, и они ходили с Иисусом. Учителя закона из фарисеев увидели, что Он ест с грешниками и сборщиками подати, и стали говорить Его ученикам: «Как это Он ест со сборщиками подати и грешниками?» Иисус услышал и говорит им: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников».
3: Свободное радио. Нам...

0: 52-й псалом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Бог взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло? Те, кто поедает мой народ, как хлеб, и Бога не призывает. Там их охватит страх, где нечего бояться. Бог разметает кости ополчающихся на тебя. Их покроет позор, потому что отверг их Бог. О, кто дал бы Сиона спасение Израилю? Когда Бог восстановит свой народ, пусть ликует Иаков и радуется Израиль».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
2: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами».
1: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
2: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
1: Мария же сказала ангелу:
3: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
1: Ангел сказал ей в ответ:
2: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
1: Тогда Мария сказала:
3: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: И отошел от нее ангел.

Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины твое. Отныне ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне пребыть в тебе, Спаситель, и ты пребудь во мне, Христос.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, конечно, знал с самого начала, кто в Него не верит и кто Его предаст. Он продолжал. «Поэтому я и сказал вам, только тот ко мне сможет прийти, кому будет дано отцом». С тех пор многие из его учеников покинули его и больше с ним не ходили. Тогда Иисус спросил у 12: «Может, и вы хотите уйти?» «Господь», — ответил ему Симон Петр, — «кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь, и мы поверили и знаем, что ты святой Божий. Разве не сам я выбрал вас, всех 12?» — сказал им в ответ Иисус. «Один из вас — дьявол». Он говорил об Иуде, сыне Симона Искариота, потому что тот, будучи одним из 12, его предаст.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 47-й псалом. «Велик Господь и достоин всякой хвалы в городе нашего Бога на Его святой горе. Высока она и прекрасна, радость всей земли. Гора Сион на окраине севера – это город великого царя. Бог пребывает в ее дворцах, известен как твердыня. Собрались цари и вместе пошли войной. Но, увидев Сион, поразились, ужаснулись и обратились в бегство. Объяла их дрожь, муки, как женщину в родах. Ты сокрушил их, как ветер с востока разбивает торширские корабли». Что мы слышали, то и увидели. В городе Господа сил, в городе нашего Бога, Бог хранит его нерушимым навеки. В храме Твоем, Боже, мы размышляли о Твоей милости. Как имя Твое, Боже, так и хвала Тебе достигает краев земли. Правая рука Твоя праведности полна. Торжествует гора Сион и ликуют поселения Иудеи о Твоем правосудии. Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, башни его сосчитайте. Обратите мысли к его укреплениям, рассмотрите дворцы его, чтобы поколению грядущему рассказать. Ведь Бог навеки наш Бог, Он будет нашим вождем навека.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио. What

0: весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Вот та весть, что мы от него услышали и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны ему, но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы во свете, как и сам он во свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Если признаем наши грехи, Он, справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, Его выставляем лжецом, и нет в нас слова Его.
3: Музыка,

Наталья Мелешко. «Здесь нет его», так ангелы сказали в гробе у распятого Христа.

Давно пророки предвещали: Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь Его духовными очами. В тебе воскрес Христос, душа поет. Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и неспровержен дьявол. Тогда его пронзил Голгофский крест. А Богу в небесах хвала и слава. Христос воскрес, воистину воскрес.

0: час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симмонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
0: След в истории.

0: Деяния апостолов.
1: Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвраклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Главды, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал:
2: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров».
1: В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам:
2: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись».
1: Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря:
2: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы».
1: Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.
3: Свободное радио.

0: 42-й псалом. «Оправдай меня, Боже, вступись в мою тяжбу с народом безбожным, от лживых и злобных спаси меня. Ты, Бог, крепость моя, почему ты отверг меня? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Пошли свой свет и истину, пусть они меня направляют. Пусть приведут на святую гору твою к месту, где ты обитаешь. Тогда приду я к Божьему жертвеннику, к Богу радости и веселья моего. Буду славить тебя на арфе, Боже мой Бог. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и Бога».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря:
2: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!»
1: Это наделало много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:
3: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!»
1: И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали:
4: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять».
1: Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря:
3: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь!»
1: Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал:
5: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?»
1: Они же сказали:
3: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать:
6: «Отпусти тех людей».
1: Темничный страж объявил о сём Павлу:
5: «Воеводы прислали отпустить вас, итак выйдите теперь и идите с миром».
1: Но Павел сказал к ним:
3: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас».
1: Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: восхвалят тебя народы.
1: Ma vie entre tes mains.

0: Наталья Мелешко. Весенний теплый ветер снова коснулся ледяных равнин, стремясь проникнуть до глубин и оживить все к жизни новой. И стужу мертвую пронзая, весенний ветер, спутник грез, на крыльях весело принес весны лучистое лобзанье. Вновь пробуждается природа, звонят вокруг колокола, со светлой Пасхой жизнь пришла, врата отверзнув небосвода. Душа желает обновления, и сердце наполняют вновь надежда, радость и любовь, и Божий свет, и воскресенье.
1: Свободное радио.

эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Вы знаете, читая первое соборное послание апостола Петра, 3 главу с 8 по 12 стихи, мы можем проверить духовную зрелость человека. Поэтому название сегодняшней беседы – «Проверка зрелости». Я предлагаю вам выслушать библейский отрывок, первое послание Петра, 3 глава. Я прочитаю, начиная с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». В современном переводе это звучит так. «Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих, сострадательными и скромными. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте тем, что просите у Бога благословить этого человека. Ибо вы призваны Богом так поступать, чтобы унаследовать благословение Божие. Кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена, должен удерживать свой язык от злоречия и уста свои от лжи. Он должен сторониться зла и творить добро, искать мира и стремиться к нему. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух его открыт их молитвам. Но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Дорогие друзья, когда я был еще подростком, я часто слышал два совета. Они короткие. И первый я должен был просто исполнять, а второй был исполнить сложнее. Итак, первый совет был следующим. Помолчи. Я старался выполнять этот совет, закрывал свой рот, хотя иногда было трудно это сделать. Я слышал этот совет много раз за годы моего возмужания. А вот другой совет я по-прежнему слышу и сейчас в разных формах. И этот совет такой. Мужай. Расти. Развивайся. И следовать этому совету гораздо сложнее. Если человек молчит, тогда он научится слушать и наблюдать. И вы можете легко удостовериться в этом. Если люди перестают говорить, то они исполняют этот наказ. Но гораздо сложнее выяснить, человек растет, развивается или нет. Не так ли? Это трудно определить. Как мы определяем, что кто-то вырос или возмужал? Может быть, об этом говорят его седые волосы? Нет. Седые волосы – это лишь признак того, что человек стал старше с возрастом. Но это еще не значит, что человек стал мудрым и зрелым. Я встречал пожилых людей с седыми волосами, но они не стали зрелыми людьми. Поэтому проявление признаков старения не значит, что это признаки мудрости и зрелости. Да, легко сказать «мужайтесь», «взрослейте». Но это трудно выполнить. И нелегко определить, идет процесс возмужания, взросления или нет. Каковы признаки вашего внутреннего развития и роста? Откуда я узнаю, откуда вы узнаете, что у вас есть развитие, духовный рост, хотя бы по сравнению с прошлым годом? Да, мы стали старше на один год. Но откуда мы можем узнать, приобрели мы большую мудрость и зрелость или нет? Да и хочет ли Бог от нас роста? Может быть, Он только желает, чтобы мы просто существовали в Его семье, просто пребывали в церкви до момента перехода в вечность? Нет. В противоположность этому, для всех Божьих детей перед нами поставлена цель. И она записана в 6 главе послания к евреям. Может, вы давно не читали эту часть Библии, поэтому позвольте мне напомнить вам. 6 глава послания к евреям очень актуальна и говорит о том, что нам нужно учиться и становиться зрелыми. Об этом также сказано в 5 главе, в 11 стихе. Автор послания хотел многое сказать своим слушателям. Он написал своим читателям, и, по-моему, он написал эти слова в момент огорчения. «Я беспокоюсь о вас. Вы плохо стали слышать, и я огорчен». 5 глава, 11 стих. «О сём», он говорил о священстве, о Мелхиседеке в стихе 10, «о сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Много еще бы могли мы сказать об этом, но трудно вам было объяснить, ибо вы стали тугоумными. Вам бы следовало уже стать учителями, но вас снова нужно учить первым уроком учения Божьего. Вам нужно молоко, а не твердая пища. Очень интересно, какие слова он употребляет здесь. Вы снова начали употреблять детское питание. Продукты детского питания стали исчезать с прилавков, потому что их употребляют не только дети, не только младенцы, но и люди в возрасте. И становясь старше, люди не становятся зрелыми, а возвращаются обратно в детство. И автор этого послания говорит, что они до сих пор употребляют молоко, а не твердую пищу. Хотя в физическом мире это воспринимается нормально, но в духовном мире Бог желает духовной зрелости от каждого из нас. Мы знаем, что молоко полезно, и в нем содержится много важных элементов, но взрослому человеку нельзя питаться только одним молоком. И автор продолжает дальше. С 13 стиха мы читаем 5 главу. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Тот, кто все еще питается молоком, ничего не знает об учении праведности, потому что он младенец. Твердая пища предназначена для зрелых людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло». Между прочим, это прекрасный симптом или характеристика духовной зрелости. Навык различения добра и зла. Это так важно в нашем мире, где все перемешано, где часто белое называют черным, а черное – белым. Различать, понимать – это признак зрелости. И в этом контексте автор сразу переходит к первому стиху 6 главы послания евреям. И употребляет слово «посему». И он говорит в первом стихе, что мы должны оставить и чему должны следовать. Так что же мы должны оставить? «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Так что же мы должны оставить? Оставить начатки, элементарные основы веры, для того, чтобы мы могли идти к совершенству, к зрелости. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Поэтому давайте оставим позади зачатки учения Христова и перейдем к зрелости. Давайте не будем возвращаться к тому, с чего начали. Мы начали с того, что отреклись от греха и уверовали в Бога». Я думаю, что здесь автор говорит о традициях и жертвоприношениях. Жертвоприношениях Ветхого Завета. Он говорит, мы должны идти дальше. Другими словами, мы можем сказать, нужно не только уверовать и принять благую весть, что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель, но идти дальше. Надо духовно расти и духовно развиваться. Нужно учиться познавать области вашей жизни, чтобы питаться твердой пищей и иметь силу. Мы можем сказать, что мы учимся азбучным истинам веры, играем в кубики, питаемся молоком и с нами занимаются. Оставьте младенчество, пора уже научиться ходить и питаться самим. Вот к чему мы должны стремиться. Вы понимаете, о чем я говорю. Нехорошо, когда человек знает Господа уже много лет, но по-прежнему не разбирается в доктринах Библии. Вы стали старше, вам уже много лет, но вы духовно по-прежнему не развиваетесь и остаетесь младенцами. Позвольте мне очень открыто спросить вас, питаетесь ли вы сами Словом Божиим, или вам нужно, чтобы кто-то вас питал, кто-то вас учил, чтобы вам правильно духовно развиваться? Этим я не отвергаю, что всем нам нужны хорошие учителя. Это дело доброе. И учителя нужны были во все времена, чтобы наставлять и учить делам Божьим. Но каждый из нас должен сам научиться питаться духовным молоком, Словом Божьим. А учитель может только помочь вам. Можете ли вы сами себе приготовить пищу? Или для вас постоянно кто-то готовит? Можете ли вы сами исследовать Священное Писание? Можете ли вы сами молиться? Или у вас духовный рост? Или вам по-прежнему нужно давать только молоко? Вы никак не можете выйти из ясельного возраста. Поэтому это прекрасный вопрос. Как мне узнать, что я расту? Духовный рост нужно измерять. И как получилось, что когда я обратил внимание на отрывок из 3 главы 1 послания Петра, который мы начнем исследовать сегодня, то я обнаружил здесь целый ряд характеристик зрелости, которые помогают мне не только становиться старше, но и развиваться духовно, становиться духовно зрелым. Ну а теперь мы можем сказать стихи с 8 по 12, 3 главы 1 послания Петра, суммируют, делают заключение мыслям, которые апостол Петр выразил раньше, с 11 стиха 2 главы. Поэтому Петр суммирует свои мысли и пишет. Наконец, с этого слова начинается 3 глава, 8 стих. Он заканчивает мысли в отношении подчинения власти. И мы разбирали этот текст с вами раньше. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. Посмотрите на эти категории, ведь эти христиане жили в обществе. Читаем 2 главу, 11 стих, 1 послания Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злотеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Эти христиане жили в секулярном мире, но были прежде всего в подчинении Иисусу Христу, своему Господу. А вот другая категория, стих 13. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Эти христиане жили под владычеством римского правительства. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Мы, как граждане, должны жить в послушании государству. В 18 стихе 2 главы 1 послания апостол Петр обращается к слугам. Они должны были слушаться своих господ. Иногда слуга мог думать, что если у меня будет хороший господин, то я буду с радостью слушаться его». Но апостол Петр пишет: «Даже если у вас недобрый господин». Стих 18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И кажется, так и должно было быть в первом веке. Но вот мы доходим до третьей главы и читаем первый стих. И здесь мы встретили обращение к женам. Женам сказано слушаться своих мужей. Я уже говорил об этом раньше, но я хочу только упомянуть о важном слове – своих. Я знаю некоторых жен, которые более покорны и послушны мне, пастору, нежели своим мужьям. Но не в этом Божья заповедь. Дорогие жены, послушание мне не так важно, как послушание вашим мужьям. И я знаю, как вы отреагируете. Вы скажете: конечно, можно слушаться хорошего мужа. Но, дорогие мои, этот отрывок написан тем, у кого нехорошие мужья, а мужья, которые непослушны слову. Когда вы находитесь в трудной ситуации, то Слово Божие не призывает вас к разрыву и разводу. Посмотрите на стих 7. Мы видим обращение к мужьям. Также и вы, мужья. Легко пропустить эти слова. Здесь говорится о послушании для мужей. Я не сказал об этом в прошлой беседе, а это очень важно. Если муж будет исполнять требования стиха 7, то тогда у него не будет проблем с женой, чтобы она исполняла первые 6 стихов. Ну, как бы подводя итог всему вышесказанному, апостол Петр пишет заключение. И в стихах с 8 по 12, 3 главы, первого послания даются характеристики зрелости, смотря на которые мы можем сказать, как у нас идут дела, есть ли динамика. Это похоже на то, когда пилот самолета смотрит на карту местности, над которой он летит. Радар с земли посылает сигнал, чтобы даже в непогоду или ночью можно было определить свое местонахождение. Читая стихи с 8 по 12, 3 главы 1 послания Петра, мы можем проверить состояние нашей духовной зрелости. Здесь можно даже представить ступеньки лестницы. Я вижу 8 ступеней, предложенных здесь. И все они объективны. И вам не нужно читать по-гречески, чтобы понять, о чем здесь говорится. Поэтому давайте обратимся к характеристикам зрелости и посмотрим, каково наше состояние в нашем странствовании к небу. Сначала давайте запишем первое слово. Единство. Это слово мы можем обнаружить в выражении: «Будьте все единомышленны». Это говорит о единстве сердец, об одной и той же цели, о согласии в основных пунктах вероучения. Если здесь у нас единомыслие, есть ли у вас гармония в этом аспекте? Пожалуйста, помните, это не одно и то же, что одинаковость. Это не однообразие. Однообразие, когда все выглядят одинаково, все мыслят одинаково, одеваются одинаково. Такое можно встретить в диктаторских режимах. Это не единодушие, когда вы согласны во всем на 100%. И не объединение, когда вы пожимаете руки и сливаетесь с другими служениями в мире. Эти явления не обязательно включают в себя слово «единомыслие». Единомыслие не приводит к разделению. И величайший секрет единства заключается в полном фокусе внимания на личности Иисуса Христа, когда есть согласие в отношении Него, Его Царства, Его примера. Итак, это первая характеристика зрелости. Как у вас идут дела в отношении единства? Чтобы вы были единомышленниками с другими верующими в семье Божией. Вторая характеристика зрелости. Будьте сострадательны. Смысл этого выражения взаимный интерес. Это слово на самом деле произошло от слова «сострадание». Но здесь вложен смысл «сочувствие». Это отсутствие конкуренции, зависти, ревности и сравнения. Сочувствовать. То есть иметь те же чувства. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать боль со страдающими и честь с почитаемыми. Мы с женой недавно видели фильм, где бандиты похищают ребенка, и он погибает. Сострадание окружающих к этому ребенку трогает сердце до глубины души, до слез. А также сострадание одной матери к другой, переживающей эту ужасную трагедию. Это проявление интереса к другому человеку. Понимание его чувств, сочувствие. То же самое мы наблюдаем в моменты скорби. Когда произошли взрывы в России, и в Москве, и в других городах, как люди сострадали. Лучше всего об этом сказано в послании к римлянам, 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Имейте те же самые чувства». Одним из прекрасных моментов вовлечения в церковное служение является то, что у вас появляется возможность сочувствовать другим. Это одна из положительных сторон служения. Это прекрасно, когда церковь принимает людей и помогает каждому. Это Божья семья. Ну а теперь мы можем задать вопрос каждому из вас. А как у вас идут дела с состраданием, с сочувствием? Проявляете ли вы интерес к чувствам других? Открываете ли вы свои чувства другим? Когда другим больно, чувствуете ли вы боль? Когда другие радуются жизни, то радуетесь ли вы с ними? И когда Бог дает благословение другим, то вы прославляете Его или вы завидуете? И когда они теряют, то чувствуете ли вы утрату, которую они пережили? Некто сказал следующую фразу. «Зрелость начинается тогда, когда вы чувствуете заботу и беспокойство о других больше, чем вы волнуетесь о себе самом». Хорошо сказано. Мы учим наших детей, что чем больше они эгоистичны, тем больше они незрелы. Ведь легко постареть и остаться эгоистом, не так ли? Будьте сострадательны. Сочувствуйте другим. Первая характеристика зрелости – единство и единомыслие во Христе. На второе место Петр ставит сострадание, сочувствие. Во всем Новом Завете от нас требуется проявлять сострадание. Мы должны радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Когда страдает один член, то с ним страдают все члены. А когда радуется один, с ним радуются все. Христиане, которые являются телом Христовым, должны вести себя так же. Совершенно очевидно, что сострадание несовместимо с эгоизмом. В жизни человека, ставящего себя во главу угла, не может быть места состраданию. Сострадание неразрывно связано с готовностью забыть себя и отождествить себя состраданиями и скорбями других. Сострадание приходит в сердце человека, в котором царствует Христос. Будьте единомысленны, будьте сострадательны.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Ведь если из-за одного преступления, совершенного одним человеком, воцарилась смерть, тем более благодаря одному человеку Иисусу Христу будут жить и царствовать с Богом те, кто получил щедрый дар Божьей доброты, дающий оправдание. Действительно, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведное деяние одного избавляет от вины всех людей и дарует им жизнь. Если неповиновение одного сделало множество людей грешниками, то повиновение одного сделает множество людей праведниками. Закон пришел, чтобы увеличить преступление, но где возрос грех, там во много раз больше возросла Божья доброта, и как грех воцарился, принеся с собой смерть, так и Божья доброта воцарится, чтобы избавить нас от вины и дать вечную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Снова

49-й псалом. Господь – Бог богов. Он призывает землю от востока и до запада. Сиона, совершенного красотой, Бог являет свой свет. Бог наш идет и не останется безмолвным. Пред ним пожирающий огонь, и вокруг него сильная буря. Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями его суда над своим народом. Соберите ко мне всех, кто верен мне, кто заключил со мной завет при жертве. И небеса возвещают о праведности его, потому что сам Бог – судья. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду против тебя свидетельствовать. Я – Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я тебя корю,

0: меня в день бедствия, и я спасу тебя, а ты прославишь меня». Но нечестивому Бог говорит: «Как ты смеешь возвещать мои уставы и говорить о моем завете? Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова. Увидев вора, ты с ним сближаешься и водишь дружбу с прелюбодеями. Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь. Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей. Ты творил это, а я молчал. Ты решил, что я такой же, как ты. Но я обличу тебя и в глаза тебя обвиню. Запомните это, забывающие о Боге, или я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя. Приносящий мне в жертву хвалу чтит меня. Тому, кто идет по праведному пути, я явлю спасение Божие».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу, потому что муж — глава жены, точно так же, как Христос — глава церкви своего тела, и Он — его Спаситель. И как церковь подчиняется Христу, точно так же и жены должны во всем подчиняться мужьям. Мужья, любите жен, как Христос полюбил церковь. Он отдал свою жизнь ради нее, чтобы посвятить ее Богу своим словом. Он очистил ее, омыв водой в купальне, чтобы она предстала перед ним во всей красе, ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочной. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Кто любит жену, тот любит себя.
2: В сердце радость, в душе покой.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Вы заметили, что мы часто и много просим чего-то у Бога. Много нужд у нас, много просьб. Хотя самая главная просьба заключена в той самой истине, о которой поется в песне. А молить об одном лишь надо — о любви. Потому что без любви что мы можем предложить миру? Кто-то сказал, что христианин без любви подобен игле, которая не шьет, а колет, ранит, ничего не соединяет, ничего не создает. Не хотелось бы быть такой бесполезной иголкой.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Утренний движ на Свободном радио.

Зинаида Миркина. Проблема не снята. Отнюдь. Мир разрушает отказ от духовной иерархии, от служения высшему в себе самих. И хочется вспомнить, как Достоевский ринулся в свое почвенничество, отшатнувшись от западного безбожия, бездуховности, приплюснутости к земле. Он ужаснулся этой потере измерения высоты и глубины, этому самодовольству еще только нарождавшегося тогда потребительского общества. Он знал, что мир без Бога стоять не может, и в минуты, когда сомневался в существовании живого Бога, стал придумывать идола — народ. Духовный вакуум поглощает культуру во всем мире, а в пустую храмину всегда норовят проникнуть бесы. Не те, так другие —

0: притчи Соломона.
1: Шесть вещей ненавидит Господь, даже семь, что ему отвратительны. Надменные глаза, лживый язык, руки, что льют безвинную кровь, сердце, что вынашивает нечестивые замыслы, ноги, что скоро бежать козлу, лжесвидетель, что дышит ложью, и тот, кто меж братьями сеет раздор.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Существует расхожий стереотип о том, что христианство лишает свободы и обязует подчиняться правилам. Если называть свободой губящий человека порок и убивающий отношения грех, то да, это действительно так. В связи с этим церковь зачастую становится объектом насмешек и даже презрения. И в этом нет ничего нового. В древнем Израиле за обличение в грехах пророков побивали камнями. Даже самого Иисуса Христа распяли из-за раздражения по поводу нелицеприятной истины, которую он говорил религиозным вождям. Как бы там ни было, говорить о грехе, его последствиях и Божьей благодати – миссия церкви, и ее нельзя просто так отключить. Эксперименты в этом направлении проводятся, но как только церковь лишается обличающей функции, она превращается в кружок по интересам

0: у тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
2: «Свободное радио». Музыка, слово, дух.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Деяний апостолов». И рассказ евангелиста Луки о том, как Бог дал язычникам покаяние в жизнь, как язычники присоединились к народу Божьему, как они вошли в церковь и какую вызвало это в церкви реакцию. Реакцию далеко не всегда однозначно положительную. Всем пришлось друг к другу привыкать. Пришлось евреям привыкать к язычникам, ну и язычникам, конечно, пришлось привыкать к тому, что теперь они присоединились в каком-то смысле к евреям, оставаясь при этом каждый сами собой. Евреи евреями, язычники, в смысле не евреи, римляне, греки, все народы оставались каждый сам собой. Давайте прочитаем об этом в 11 главе книги «Деяния апостолов». В предыдущей, 10 главе, мы читали о том, как это произошло, как Господь свел вместе в доме Корнилия апостола Петра и сотника или центуриона Корнилия с его домашними, с его друзьями, и Дух Святой сошел на тех, кто услышали благую весть. Они были людьми благочестивыми, но им недоставало спасительной веры, и вера пришла к ним от слышания. Что же было потом? Прочитаем первые 3 стиха 11 главы книги «Деяний». «Услышали апостолы и братья в Иудее, что язычники также приняли Слово Божие. И когда Петр вернулся в Иерусалим, начали спорить с ним те, кто из обрезания. Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними». Обратим внимание на контраст в этих стихах. Апостолы и братья услышали о том, что язычники также приняли Слово Божие. Они поняли самое главное, что произошло. Но были другие, о которых сказано «те, кто из обрезания». И они заметили другое. Они стали упрекать апостола Петра: «Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними». Интересно, что в то время почти все христиане были иудеями, то есть обрезанными. Но про апостолов и братьев не сказано, что они из обрезания. А они увидели, что язычники приняли Слово Божие. Другие же, для кого обрезание было самым важным, кто считал обрезание обязательным, и можно, пожалуй, даже так сказать, для кого этот обычай заменил истинное богопочитание, а так, увы, бывает, и бывает с людьми благочестивыми, вот они увидели нарушение правил. Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними. Ел с ними, значит, возможно, съел нечистую пищу. Возможно, нарушил закон. И Петр в ответ выдвигает главный аргумент. И этот аргумент – Дух Святой. Прочитаем слова апостола Петра, его защиту от обвинений. Во многом это повторение рассказа из 10 главы, но мы прочитаем все целиком. С 4 стиха 11 главы читаем далее. «В ответ на это Петр рассказал им все по порядку. Я был в городе Иоппии, – начал он, – и во время молитвы было мне видение. Нечто, похожее на большую скатерть, которую держали за 4 конца, спускалось с неба. Эта скатерть опустилась прямо ко мне. Я внимательно посмотрел и увидел на ней 4 ногих земных животных, и диких зверей, и пресмыкающихся, и птиц небесных. А также я услышал голос, который сказал мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но я ответил: «Ни за что, Господи, ничего поганого или нечистого я никогда в рот не брал». И во второй раз услышал я голос с неба, который сказал мне: «Что Бог очистил, того не считай нечистым». И так было 3 раза. и опять все было поднято на небо. Как раз в то время к дому, где мы остановились, подошли три человека, посланные ко мне из Кесарии. Дух сказал мне, чтобы я без всякого сомнения шел с ними. И вот эти шесть из наших братьев тоже отправились со мной, и мы пришли в дом человека по имени Корнилий. Он поведал нам о том, как увидел в своем доме ангела, который стал перед ним и сказал: «Пошли в Иоппию и пригласи Симона, называемого также Петром. Он скажет тебе слова, которые приведут ко спасению тебя и весь твой дом». Когда я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как вначале на нас. Вспомнил я тогда слова, что говорил Господь: «Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым». И понял я тогда, что Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа. Так кто же я такой, чтобы препятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние, что ведет к жизни». Надо сказать, что главный аргумент Петра, что на язычников в доме Корнилия сошел Святой Дух, успокоил его критиков лишь на время. И в 15 главе книги «Деяния апостолов» мы будем читать, как снова встал этот вопрос. По сути, вопрос о том, что важнее – Дух Святой или обрезание? Дух Святой или дела закона? Обрезание было не просто одной из заповедей. Этот знак свидетельствовал о том, что человек берет на себя бремя закона, что он обязуется исполнить весь закон. Об этом давайте прочитаем в послании к Галатам. В 5 главе пишет апостол Павел: «И вот что еще я, Павел, скажу вам. Если принимаете обрезание, никакой не будет вам пользы от Христа. А каждому, кто принимает обрезание, напомню, в таком случае исполнить он обязан весь закон. Если думаете, что будете оправданы законом, знайте, раз нет у вас ничего общего со Христом, вне благодати Божьей вы». Здесь мы остановимся и задумаемся над тем, что действительно попытка оправдаться исполнением всего закона ни к чему не может привести, потому что никому еще, кроме самого Господа Иисуса Христа, не удавалось исполнить весь закон. Оправдываемся же мы, делаемся праведными пред Богом по вере, и свидетельством этому Дух Святой, которого Он дает уверовавшим. Возвращаясь к книге «Деяния апостолов», обратим внимание на слова апостола Петра, слова, которыми апостол заканчивает свою защитительную речь. «Так кто же я такой, чтобы препятствовать Богу?» Это риторический вопрос, то есть ответ на него ясен. Конечно же, Петр не хочет и не может и не будет препятствовать Богу. Обратим внимание, как он перекликается с предостережением Гамалиила: «Берегитесь, чтобы вам не оказаться противниками Богу». Или словами, которые сказаны были к Савлу, что «трудно тебе идти против рожна». Как часто бывает, что мы не понимаем действия Божьего и вроде бы из благочестия препятствуем или просто не идем туда, куда Господь влечет. Да поможет Господь всем нам понимать Его планы, Его действия, чтобы не препятствовать Богу. И иногда это бывает непросто, потому что предыдущий опыт иногда толкает нас на ложный путь. Но прочитаем, как дальше действует Господь. Господь не останавливается, и события разворачиваются подобно лавине, молниеносно. С 19 стиха прочитаем до конца главы. «Тем временем верующие, рассеявшиеся из-за гонения, случившегося после мученической кончины Стефана, дошли до Финикии и Кипра и Антиохии, возвещая спасительную весть лишь одним иудеям. Однако некоторые из них, родом с Кипра и Кирены, придя в Антиохию, начали проповедовать и язычникам, возвещая им благую весть о Господе Иисусе. Господь помогал им, и очень многие, уверовав, обратились к Господу. Слух о них дошел до церкви в Иерусалиме, и Варнава был послан в Антиохию. Он очень обрадовался, когда пришел туда и увидел, что сделал Бог своей благодатью, И всех он убеждал оставаться верными и преданными Господу всем сердцем, потому что был он человек добрый, исполненный Духа Святого и веры. Тогда многие люди пришли к Господу. Потом пошел он в Тарс на поиски Савла и, найдя, взял его с собой в Антиохию. Целый год они трудились в церкви и учили многих людей в том городе. Там, в Антиохии, учеников впервые стали называть христианами. В те же дни в Антиохию из Иерусалима пришли несколько пророков. Один из них, по имени Агав, встал и, вдохновленный свыше, предсказал сильный голод по всей земле, что и случилось во время правления Клавдия. Решили тогда ученики, каждый по своему достатку, помочь братьям, живущим в Иудее. Так они и поступили, отослав собранные деньги пресвитерам церкви с Варнавой и Савлом. Оказывается, события в доме Корнилия оказались первой ласточкой. Ученики Христа, и мы даже не знаем их имен, кто они были, но они стали проповедовать благую весть язычникам, и уверовали многие. Обратим внимание, евангелист Лука указывает, что первопричиной этих событий была мученическая кончина Стефана. Действительно, кровь мучеников – семя церкви. Стефан первый начал говорить о том, что Господь не намерен ограничиваться одним городом, одним местом и одним народом, что Он соберет многих к Себе. И в этом был смысл его учения, из-за этого он пострадал. Это вызвало ненависть у, как сегодня бы мы сказали, националистически настроенных иудеев. Савл также был в числе его гонителей, а потом обратился сам ко Христу. Обратим внимание, все это время Савл находится у себя в Тарсе, и по расчету времени получается, что не меньше 5 лет он был там. И за это время, начавшееся после гонений, какие-то ученики ушли за несколько сот километров, даже за 1000 километров, до далекого города, который, впрочем, был 3-м по величине в Римской империи, 3-м после Рима и Александрии, миллионный город, тогдашний мегаполис. И вот там начали проповедовать благую весть язычникам, эллинам, сирийцам, всему тогдашнему смешанному языческому населению империи. И многие стали обращаться ко Христу. Это уже не один только дом, не друзья только и родственники Корнилия. Это уже массовое движение. Это было вдали от Иерусалима. Господь так усмотрел, что послали именно Варнаву, который был добрым человеком. Никто другой в книге Деяний не удостоен такого эпитета. Он был добрый человек. И единство церкви выражалось в конкретном деле. Когда начался голод, они послали материальную помощь. Давайте будем помнить и об этом проявлении нашего единства. Мы едины не только в том, что исповедуем единого Бога и вместе друг за друга молимся, мы еще друг другу и помогаем, в том числе и материально, кому сколько дает Господь. Да поможет нам Господь пребывать в единстве и радоваться благодати Его, которую Он дает всем щедро и обильно. Да благословит всех вас Господь. Аминь.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: подумать.
1: Слово «ревность» в русском языке чаще всего употребляется в негативном контексте. И, например, та же Википедия, она однозначно клеймит и называет ревность негативным чувством. И поясняет, что ревность в большинстве случаев представляет собой претензию на владение другим человеком. Получается, что когда у человека ревность, это как-то вот смотрится, ну, некрасиво, как минимум, да? Что за владение другим человеком? А вот когда мы говорим о Боге, когда Бог претендует на полное обладание человеком, вот тут как-то уже благоговейно становится. И получается, что это такая большая, уважительная, такая весомая ревность Бога. И да, ей место. А в нашей жизни, в той ее области, что по горизонтали, я имею в виду не наши взаимоотношения с Богом, а наши взаимоотношения друг с другом, между людьми, давайте помнить о том, что истинная любовь человека к человеку, она никогда не приобщает, она уважает. Уважает в человеке ту свободу, которая является, если хотите, чертой образа Бога. И уж, конечно, помоги нам, Господь, всем справиться, если есть ревность внутри семьи, между братьями или сестрами, между родителями, свекровями, женами, между учителями, учениками, между священниками и их паствой. Вот той ревности, наверное, которая была у апостолов до их преображения, скажем так, когда они ревновали, в смысле соревновались между собой, кого же все-таки Христос любит больше и кто имеет право быть ближе. Вот такой ревности пусть у нас будет поменьше.
0: Время подумать. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного Радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном Радио. Ура!
1: Свободное Радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года прихожу я сюда, и все еще на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее. Зачем она землю занимает?» Но тот сказал ему в ответ: «Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее, унавожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет, тогда срубишь».
2: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Обещание, обещание. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу пойти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 37 стих. Даже когда Петр сделал это красивое, сердечное заявление о своей преданности, Иисус знал, что еще до восхода солнца, следующим утром, Петр отречется от него 3 раза. Сделать устное заявление — это так легко, но когда доходит до дела, мы не всегда верны своим обещаниям. Слова дешево стоят. Мы даем Богу обещание, когда пытаемся заключить сделку.

0: По 3 стих. «Не давайте Богу обещания на основании своей плоти, потому что ваша плоть подведет вас. Обещайте делать только те вещи, которые Иисус подсказывает вам делать, и полагайтесь на Его силу для послушания. Отец, пусть каждая наша молитва отражает нашу полную зависимость от Тебя и наше неприходящее доверие Твоей власти и Твоей мудрости. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
1: Свободное радио.

0: Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом. Марк Порций Катон-старший.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Библии мы очень часто встречаем призывы отбросить страх. По разным подсчетам, около 100 раз минимум. Трудно бороться со страхом повелением или советом просто перестать его испытывать, но Библия дает нам больше. Мы читаем о добром пастыре и защитнике, который заботится о нас. И наверняка мы переживали его заботу в жизни. Давайте же продолжим уповать на того, кто возлюбил нас настолько, что пролил кровь на кресте, чтобы спасти. Мы на Свободном радио учимся надеяться и не бояться. Вы с нами?
1: Поздравляю Свободное радио с днем рождения. Поздравляю коллектив Свободного радио, всех слушателей и участников программы. Желаю Свободному радио новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Марка.
1: «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
2: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
1: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
2: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
1: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
2: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты».
1: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
2: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
1: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
2: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
1: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
3: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
1: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
3: «Рави! Рави!»
1: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
2: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
1: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них.

Молюсь, иду в дорогу, меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне, че париться?

опухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к

прощаться, что так много всего впереди, что глаза горят, как в детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас

0: Дорогие и возлюбленные работники «Свободного радио», ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Мне мама рассказывала.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что Он спас нас, да, умер за наши грехи, так сказать.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Ну, не знаю. Помогает в учебе, может, даже. Она везде помогает.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Итак, идите, научите все народы.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфиры, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов. Краснодар.

0: Ну, все, еще 20 минут и понеслась.
1: Люблю Рождество. Хоть это типа и не совсем наш праздник. Вот Новый год, это я понимаю.
2: Зато на Рождество самые крутые корпоративы.
0: Это точно.
1: А что там сегодня в программе?
0: Что, рассылку, что ли, не получал? Там, короче, шоу трансов на разогреве, потом Распутин, стриптиз и в финале Газманов.
1: Ну, ничего так.
2: Слушайте, давайте тоже разогреемся. У меня тут как раз есть так для настроения.
1: О, класс! Коль, а ты что такой серьезный сидишь? Расслабься, уже можно коньячок выш?
3: Не, спасибо.
1: Да ладно тебе, Колян, за Рождество ведь грех не выпить.
3: Ну, спасибо, Колян.
0: Да ставь ты его.
1: А что с ним,
3: да
1: завязки
3: забудь,
1: что ли?
3: Ну, за Рождество.
4: Ну что, мальчики, готовы?
1: О, Мариночка, обалденно выглядишь. Присоединяйся.
2: Еще стопарик и поехали места занимать.
3: Ну что ж, всем счастливого Рождества.
0: Пока, Колян.
1: Да ты чего, сегодня же корпоратив, поехали.
3: Миха, меня дома ждут, праздник-то домашний.
1: Да брось ты, такая программа, стриптиз, напитки бесплатно.
3: Ладно, счастливо.
1: Да что с ним? Он что у вас, того, ну, чокнутый, что ли?
0: Че, не знал?
2: Да он же у нас, типа, верующий.
1: Ну и че, я тоже верующий. Вот, крестик нашел.
2: Не-не, ну, он у нас, как тебе сказать, короче, не пьет, не курит, там, в сауну с девчатами, ни-ни, вечером домой к жене.
1: Сектант, что ли? Так бы сразу и сказали.
5: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость спасает тебя от пути злодеев, от тех, чьи слова превратны, кто оставляет стези прямые, чтобы ходить по путям тьмы, от тех, кто веселится, делая зло, и радуется извращенности зла, чьи дороги кривы и кто плутает по своим путям.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Безусловная любовь и принятие – это то, чем мы, как христиане, вроде как должны обладать. Это ведь такие базисы отношений, вдохновленных Христом. Но мы, как люди, века проходят, а мы совершаем одни и те же ошибки. Всех вокруг меряем по себе. Да что там меряем? Мы всех вокруг под себя улучшаем. Мужчина пытается переделать женщину под свои представления об идеальной жене. Женщина, казалось бы, закрывает на что-то глаза, но нет, не закрывает. Вынашивает план, как будет своего мужчину менять. Само собой, в лучшую сторону. А детей? А детей мы вообще, не стесняясь, пытаемся воспитывать удобными. Война за удобство, друзья, штука непопулярная. О ней много не говорят, сводок с фронта не выдают, но она, конечно же, есть. И в тот день, когда вы вдруг решите перестать быть удобным, сколько чудных открытий. И в итоге так мало родных и друзей окажется рядом с вами, потому что перестать быть удобным, больше ничего не замалчивать, не срезать углы, не глотать обиды, не молчать, когда есть что сказать. И как будто бы вот в таком отношении кажется меньше любви. Но нет, просто любовь в том, чтобы перестать жить чужую жизнь, а наконец принять и полюбить свою. Потому что мудрый поймет, важно не то, насколько вам удалось переделать другого, перевоспитать. Важно, сколько света и любви вы принесли в эту другую жизнь.
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

Только друга жизнь не начнется, лишь своим чередом продолжится это. Не засветится в небе другое солнце, здесь и так уже достаточно света. Здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты в

так. Смотрю на тебя постоянно, ну куда же ты? Я ведь ближе, ближе, я ведь там, где твои открытые раны. Я ведь там, где ты так ни в чем не уверен, там, где ты так сильно чего-то боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты наконец

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Есть. Выдержка из письма Иакова.
1: «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедняку скажете: «А ты стань там или сядь на пол у моих ног». Разве вы тем самым уже не провели различия между братьями и не стали судьями неправедными?

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. «Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл в своей жизни».
2: Это «Свободное радио».

0: изо всех ног.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не отвечай на обиды злом.
1: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. А я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть прямо сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 2015 года «Где же добро?» Режиссер Рики Барчелл. Фильм основан на реальных событиях. Семья пастора. Пастор поддерживает движение против абортов, как и положено христианину. Но что он будет делать, когда его жена забеременеет в результате изнасилования? Непредсказуемые события проверят на прочность убеждения каждого. И как такие события могут происходить с христианами ко благу? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. «Где же добро?» – так называется фильм. «Where is good?»
1: Свободное радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня, искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Привет, это Бугаков, и это Свободное радио.

0: Позже мужчина рассказал, что выжить ему помогли слова псалма, приведенные выше. Он постоянно повторял их, размышляя над ними, и верил в Божье обетование. Каждый раз, когда он молился, спокойствие наполняло его. Когда же он думал, что это уже конец, Бог давал то, в чем он нуждался. Однажды в лодку упала летучая рыба, а иногда и ему самому удавалось что-то словить на удочку. Как-то раз он смог схватить проплывающую рядом черепаху, панцирь которой он потом использовал для сбора дождевой воды. Когда он ослаб настолько, что не мог сидеть, он увидел судно. Будучи не в состоянии подать какой-либо знак, он помолился: «Господи, покажи капитану мою лодку». Но, очевидно, на корабле его не заметили. Приготовившись умереть, он вверил заботу о своей жене и детях в руки Бога. И вдруг откуда-то появилась японская рыбацкая лодка, и в последний момент его жизнь была спасена. Этот случай свидетельствует о верности Бога и силе Его слова, в котором островитянин постоянно находил утешение и уверенность. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою». Псалом 120, стих 7.
1: Свободное радио. Держим курс на вечную.

Вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивает всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. Свободное радио. 7 лет в эфире. 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симмонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
2: След в истории.

0: Евангелия от Марка.
1: Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали ей помногу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Бог подарил нам сегодня 1000 секунд. И какая-то часть сегодняшнего запаса уже израсходована. Скажите честно, а использовали хоть 1 секунду, чтобы сказать Богу спасибо? Всегда есть за что. Да хоть за то, что солнце сегодня взошло. И пусть будет так. Богу за все спасибо. И вам, друзья, спасибо. С вами на свободном еще интересней.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати, Александр Золотов, город Калининград.
1: Свободное Радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: the gift of life and breath.
1: Ученые о Боге.
2: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Жюль Дюшезн, председатель департамента атомной и молекулярной физики Льежского университета в Бельгии. Вот что он говорит о связи религии и науки. Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как в наше время. Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного и неожиданного, что теперь труднее сказать ученому, что Бог не существует. В этом вопросе не может быть двух мнений.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что Бог нас любит? Когда-то я задавалась вопросом, почему все вокруг выходят замуж и женятся, а на меня никто не обращает внимания? Неужели меня невозможно любить? Что со мной не так? И как может меня любить Бог, если на земле меня никто не полюбил? Но земные отношения далеко не всегда являются отражением божественной любви. Сделать их такими можем лишь мы сами с помощью Бога. Только спустя много лет я поняла, что осознать силу и размер Божьей любви можно, но не через разбитые осколки своего сердца, а только сквозь призму Божьего света. Когда я размышляю над чем-то с позиции здравого смысла, я задаюсь вопросом, если Бог меня так любит, как Он мог позволить этому случиться? Если же я смотрю на ситуацию через призму Божьего света, я слышу слова «Бог так сильно меня любит, что позволил этому случиться. Он идет рядом, и Его любовь никуда от меня не ушла». С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: afraid of is afraid of you.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не всякий, кто говорит мне: Господь, Господь, войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Нам нужно научиться быть взрослыми. Тело взрослеет без усилий, растет себе и растет, а вот взрослая целостная душа — это результат наших усилий и вклад наших близких. К сожалению, для многих это оказывается сложным и зачастую непройденным испытанием. Либо мы сами цепляемся за детство, либо нас не хотят отпускать родители. Важно вовремя покинуть страну безответственности, где все решают за тебя, все готовые ответы лежат на полочке и где твоя максимальная задача хотя бы убрать за собой. Взрослость — это не ипотека, машина и работа. Это про выбор и поиск ответов на самые трудные жизненные вопросы.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: Утром, направляясь в город, Иисус почувствовал голод. Увидев смоковницу у дороги, он подошел к ней, но ничего на ней не нашел, кроме листвы, и сказал ей: «Так пусть никогда не будет на тебе плодов». И смоковница вмиг засохла. Ученики, увидев это, изумились. «Почему эта смоковница вмиг засохла?» — спросили они. «Верно вам говорю», — ответил Иисус. «Если есть у вас вера и не будет сомнений, то сделаете не только то, что я сделал со смоковницей, но даже если скажете этой горе: «Поднимись и бросься в море», так и будет. И все, о чем не попросите в молитве, получите, если будете верить».
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Правда? О, да ты что? И какой месяц? Да ты что? Ну, поздравляю, а с виду не скажешь.
1: Мам, почитай мне книжку про Иисуса.
0: Андрей, не мешай, у нас с тетей Олей очень важный разговор. Пойди себе в комнату.
2: Так, так, так, какой же все-таки галстук выбрать?
1: Пап, почитай мне книжку про Иисуса.
2: Книжка про Иисуса называется «Новый завет». И потом, я сейчас занят, мне нужно повторить проповедь на завтра. Иди к себе. Вика, Вика, ну чем ты там занята?
0: Ты звал?
2: Глянь, какой галстук сюда больше подойдет?
0: Ни тот, ни другой.
2: Вот, у меня галстука нормального
1: нет. Мам, ты уже можешь мне про Иисуса почитать?
0: Ты что, не видишь, мы с папой разговариваем? Ходишь тут.
1: Ты же вчера обещала.
0: А ну, марш к себе. Ты вообще спать уже давно
2: должен. Пора уже читать самостоятельно. 5 лет скоро.
0: Так, нет, лучше возьми вот темно-синий в горошек.
2: Какой горошек? Ты что, забыла? Я же завтра проповедую, в горошках не проповедуют.
0: Правда, что ли? А на какую тему?
2: Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Небесное. Как я выгляжу?
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Макс Лукада. Неудивительно, что Евангелие называют благой вестью, дающей еще один шанс. Не так уж много дополнительных возможностей имеется в сегодняшнем мире. Спроси об этом у мальчишки, который не попал в команду, у молодого парня, получившего уведомление об увольнении, или у матери троих детей, брошенной ради прелестной крошки. Да, не так уж много возможностей начать сначала. В современном мире это больше похоже на «сейчас или никогда». Мы здесь не потерпим некомпетентности. Наверху мало места для всех. Еще одна забастовка и вон с предприятия. Это мир, где люди грызутся, как собаки. На такое мазохистское поведение у Иисуса есть простой ответ. Когда ты утверждаешь «это мир, где люди грызутся, как собаки», он обычно отвечает: «Тогда не живи с собаками». А что в этом есть резон, не правда ли? Зачем позволять каждой неудаче указывать тебе, как низко ты пал? Знай, у тебя есть еще один шанс. Не каждый день дает нам дополнительный шанс. Петр, должно быть, знал это. В следующий раз, увидев Иисуса, он был так взбудоражен, что не стал раздеваться, а так и прыгнул в холодную воду Галилейского моря. И еще говорят, что встречи с Иисусом было вполне достаточно, чтобы заставить этого неотесанного галилеянина нести Евангелие, дающее еще один шанс, вплоть до Рима, где его убили. Если ты когда-либо задавался вопросом, что заставило человека добровольно принять смерть, будучи распятым вниз головой, теперь ты это знаешь. Не каждый день можно встретить того, кто даст тебе еще один шанс. А еще реже того, кто будет давать тебе этот шанс каждый день. Петр нашел в Иисусе и того, и другого.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся,

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послушаем, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!
2: Свободное радио!

0: Не так давно, а именно в 2009 году, археологами был найден самый древний музыкальный инструмент. Относится он к эпохе палеолита, и это не какой-нибудь примитивный протобарабан. Самый древний музыкальный инструмент – это флейта. И сделана она была из кости животного. Ее толщина не превышает 8 мм, а длина составляет почти 22 см. В корпусе пробито 5 отверстий, которые при игре закрывались пальцами.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Свободному радио 7 лет.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Новая музыка на Свободном Радио.

0: История христианских гимнов.
1: «Я желаю тебе повстречаться с Христом». Автор этого гимна – Анна Вельк-Дейр, поэтесса, автор многих известных христианских стихов и песен. Анна родилась в Казахстане в 1952 году. Росла в многодетной христианской семье, была второй из 9 детей. В Караганде, куда семья Анны переехала, когда ей было 16 лет, Анна начала писать свои первые стихи и тексты песен. Вся семья Вельк была очень одаренной музыкально. Часто было так, что Анна писала тексты, а ее сестры – мелодии. Потом вместе они пели эти песни на богослужениях. Гимны подхватывались друзьями, записи на магнитофонных лентах передавались в разные уголки страны. И таким образом песни трудились во славу Божью во многих церквях. По словам самой Анны, Бог, видящий все и знающий все и любящий всех, дал рождаться песням ради тех, кому они будут нужны. И дело совсем не во мне, это Его песни. Мне остается только смиренно благодарить Его за то, что Он благоволил пронести эти песни через мое сердце. С 1989 года и по настоящее время Анна Вельк-Дейр живет в Германии. На сегодняшний день издано 4 сборника ее произведений, многие из которых звучат в церквях гимнами хвалы. Один из таких гимнов «Я желаю тебе повстречаться с Христом», исполненный солистом Большого театра Андреем Желиховским.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Эй, вы, откройте дверь, я требую немедленного освобождения.
1: Тимофей, хватит.
0: Ну, держитесь.
1: Остынь.
0: Вы не знаете, на кого нарвались.
1: Тимофей.
0: Вы заперли в темницу самого апостола Павла. Да он, если захочет, может на вас всех огонь с неба низвергнуть. А ну, кройте.
1: Тимофей.
0: Ну, ладно, вы сами этого захотели.
1: Тимофей.
0: Сейчас вы узнаете, что апостола Павла и Тимофея лучше не трогать. Ну, давай, Павел, покажи.
1: Тимофей, уймись.
0: Ну, почему уймись? Ну, почему?
1: Ты хоть подумал, что... Возможно, это Божья воля, что мы здесь.
0: Ну да, конечно, Господь хочет, чтобы апостол язычников прозябал в какой-то дыре.
1: Ты что, не веришь, что твоя жизнь в руках Божьих?
0: Нет, верю, конечно, но, Павел, ты подумай, зачем? С какой стати Бог бы захотел, чтобы мы оказались в этой мерзкой конуре?
1: Не знаю, Тима. Господь не открывает мне всего. Но знаешь, я научился доверять Иисусу в любых обстоятельства.
0: О чем ты говоришь, Павел? Мы проповедовать тут не можем, и вообще, какой с нас тут толк?
1: Не знаю, но могу предположить несколько вариантов.
0: Внимательно тебя слушаю.
1: Ну вот, смотри. К примеру, последние 2 недели мы постоянно были в окружении толп народа. Ни минуты покоя. Помнишь, ты даже как-то кому-то сказал...
0: Павел, я же уже извинился.
1: Так как ты там ему сказал?
0: Я сказал, оставьте же вы меня все в покое, наконец!
1: До чего далеко ходить? Вчера, вот помню, ты все жаловался, что у нас совсем нет времени, чтобы просто посидеть, помолиться в тишине. Было такое?
0: Ну, было.
1: Так вот, Господь дает тебе эту возможность, а ты жалуешься. Сам не знаешь, чего хочешь.
0: Да, но ты посмотри на эту дыру. Какие тут молитвы?
1: Тима, я научился быть довольным во всех обстоятельства.
0: Ой, я тебя умоляю. Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе доставляет удовольствие находиться здесь?
1: Тимофей, выбор за тобой. Ты можешь смириться с обстоятельствами, которые нельзя изменить. Или же можешь продолжать лелеять в сердце недовольство и раздражение. Только это, поверь, ничего не изменит.
0: Ну ладно, ладно, мне уже стыдно. Давай помолимся.
1: Давай.
0: Как это у тебя получается? Мне в голову не шло, кроме мысли об этой грязной конуре не лезет.
1: Я же сказал, я научился быть довольным.
0: Хорошо, я попробую еще раз. Огонь с неба, огонь с неба, огонь с неба, огонь.
1: Тимофей,
0: что?
1: Какой огонь с неба? Лучше попроси Господа показать, что хорошего мы можем вынести из нашего положения.
0: Ладно, давай еще раз попробуем.
1: Ну давай.

0: Ты думаешь о том же, что и я?
1: А ты о том, что и я?
0: Думаю, стоит попробовать.
2: Эй, ребят, стражники, можно вас на минутку? Вам уже кто-нибудь рассказывал об Иисусе Христе? Мой приятель с ним лично знаком.

0: Чем дольше ссора, тем сложнее примириться. Это работает в разных случаях. Сложнее примириться с супругой или другом, сложнее примириться с Траном и сложнее примириться человеку с Богом. Именно поэтому Библия говорит нам, если есть такая возможность, не откладывайте примирение на завтра. Подумайте об этом.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Новый час на свободу.
1: Время обнять близких.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы знаете, читая первое соборное послание апостола Петра, 3 главу с 8 по 12 стихи, мы можем проверить духовную зрелость человека. Поэтому название сегодняшней беседы – «Проверка зрелости». Я предлагаю вам выслушать библейский отрывок, первое послание Петра, 3 глава. Я прочитаю, начиная с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». В современном переводе это звучит так. «Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих, сострадательными и скромными. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте тем, что просите у Бога благословить этого человека. Ибо вы призваны Богом так поступать, чтобы унаследовать благословение Божие. Кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена, должен удерживать свой язык от злоречия и уста свои от лжи. Он должен сторониться зла и творить добро, искать мира и стремиться к нему. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух его открыт их молитвам. Но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Дорогие друзья, когда я был еще подростком, я часто слышал два совета. Они короткие. И первый я должен был просто исполнять, а второй был исполнить сложнее. Итак, первый совет был следующим. Помолчи. Я старался выполнять этот совет, закрывал свой рот, хотя иногда было трудно это сделать. Я слышал этот совет много раз за годы моего возмужания. А вот другой совет я по-прежнему слышу и сейчас в разных формах. И этот совет такой. Мужай. Расти. Развивайся. И следовать этому совету гораздо сложнее. Если человек молчит, тогда он научится слушать и наблюдать. И вы можете легко удостовериться в этом. Если люди перестают говорить, то они исполняют этот наказ. Но гораздо сложнее выяснить, человек растет, развивается или нет. Не так ли? Это трудно определить. Как мы определяем, что кто-то вырос или возмужал? Может быть, об этом говорят его седые волосы? Нет. Седые волосы – это лишь признак того, что человек стал старше с возрастом. Но это еще не значит, что человек стал мудрым и зрелым. Я встречал пожилых людей с седыми волосами, но они не стали зрелыми людьми. Поэтому проявление признаков старения не значит, что это признаки мудрости и зрелости. Да, легко сказать «мужайтесь, взрослейте», но это трудно выполнить. И нелегко определить, идет процесс возмужания, взросления или нет. Каковы признаки вашего внутреннего развития и роста? Откуда я узнаю, откуда вы узнаете, что у вас есть развитие, духовный рост, хотя бы по сравнению с прошлым годом? Да, мы стали старше на 1 год. Но откуда мы можем узнать, приобрели мы большую мудрость и зрелость или нет? Да и хочет ли Бог от нас роста? Может быть, Он только желает, чтобы мы просто существовали в Его семье, просто пребывали в церкви до момента перехода в вечность? Нет. В противоположность этому, для всех Божьих детей перед нами поставлена цель. И она записана в 6 главе послания к евреям. Может, вы давно не читали эту часть Библии, поэтому позвольте мне напомнить вам. 6 глава послания к евреям очень актуальна и говорит о том, что нам нужно учиться и становиться зрелыми. Об этом также сказано в 5 главе, в 11 стихе. Автор послания хотел многое сказать своим слушателям. Он написал своим читателям, и, по-моему, он написал эти слова в момент огорчения. «Я беспокоюсь о вас. Вы плохо стали слышать, и я огорчен». 5 глава, 11 стих. «О сём», он говорил о священстве, о Мелхиседеке в стихе 10, «о сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Много еще бы могли мы сказать об этом, но трудно вам было объяснить, ибо вы стали тугоумными. Вам бы следовало уже стать учителями, но вас снова нужно учить первым уроком учения Божьего. Вам нужно молоко, а не твердая пища. Очень интересно, какие слова он употребляет здесь. Вы снова начали употреблять детское питание. Продукты детского питания стали исчезать с прилавков, потому что их употребляют не только дети, не только младенцы, но и люди в возрасте. И становясь старше, люди не становятся зрелыми, а возвращаются обратно в детство. И автор этого послания говорит, что они до сих пор употребляют молоко, а не твердую пищу. Хотя в физическом мире это воспринимается нормально, но в духовном мире Бог желает духовной зрелости от каждого из нас. Мы знаем, что молоко полезно, и в нем содержится много важных элементов, но взрослому человеку нельзя питаться только одним молоком. И автор продолжает дальше. С 13 стиха мы читаем 5 главу. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Тот, кто все еще питается молоком, ничего не знает об учении праведности, потому что он младенец. Твердая пища предназначена для зрелых людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло». Между прочим, это прекрасный симптом или характеристика духовной зрелости. Навык различения добра и зла. Это так важно в нашем мире, где все перемешано, где часто белое называют черным, а черное – белым. Различать, понимать – это признак зрелости. И в этом контексте автор сразу переходит к первому стиху 6 главы послания евреям. И употребляет слово «посему». И он говорит в первом стихе, что мы должны оставить и чему должны следовать. Так что же мы должны оставить? «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Так что же мы должны оставить? Оставить начатки, элементарные основы веры, для того, чтобы мы могли идти к совершенству, к зрелости. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Поэтому давайте оставим позади зачатки учения Христова и перейдем к зрелости. Давайте не будем возвращаться к тому, с чего начали. Мы начали с того, что отреклись от греха и уверовали в Бога». Я думаю, что здесь автор говорит о традициях и жертвоприношениях. Жертвоприношениях Ветхого Завета. Он говорит, мы должны идти дальше. Другими словами, мы можем сказать, нужно не только уверовать и принять благую весть, что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель, но идти дальше. Надо духовно расти и духовно развиваться. Нужно учиться познавать области вашей жизни, чтобы питаться твердой пищей и иметь силу. Мы можем сказать, что мы учимся азбучным истинам веры, играем в кубики, питаемся молоком и с нами занимаются. Оставьте младенчество, пора уже научиться ходить и питаться самим. Вот к чему мы должны стремиться. Вы понимаете, о чем я говорю. Нехорошо, когда человек знает Господа уже много лет, но по-прежнему не разбирается в доктринах Библии. Вы стали старше, вам уже много лет, но вы духовно по-прежнему не развиваетесь и остаетесь младенцами. Позвольте мне очень открыто спросить вас, питаетесь ли вы сами Словом Божиим? Или вам нужно, чтобы кто-то вас питал, кто-то вас учил, чтобы вам правильно духовно развиваться? Этим я не отвергаю, что всем нам нужны хорошие учителя. Это дело доброе. И учителя нужны были во все времена, чтобы наставлять и учить делам Божьим. Но каждый из нас должен сам научиться питаться духовным молоком, Словом Божиим. А учитель может только помочь вам. Можете ли вы сами себе приготовить пищу? Или для вас постоянно кто-то готовит? Можете ли вы сами исследовать Священное Писание? Можете ли вы сами молиться? Или у вас духовный рост? Или вам по-прежнему нужно давать только молоко? Вы никак не можете выйти из ясельного возраста. Поэтому это прекрасный вопрос. Как мне узнать, что я расту? Духовный рост нужно измерять. И как получилось, что когда я обратил внимание на отрывок из 3 главы 1 послания Петра, который мы начнем исследовать сегодня, то я обнаружил здесь целый ряд характеристик зрелости, которые помогают мне не только становиться старше, но и развиваться духовно, становиться духовно зрелым. Ну а теперь мы можем сказать стихи с 8 по 12, 3 главы 1 послания Петра, суммируют, делают заключение мыслям, которые апостол Петр выразил раньше, с 11 стиха 2 главы. Поэтому Петр суммирует свои мысли и пишет. Наконец, с этого слова начинается 3 глава, 8 стих. Он заканчивает мысли в отношении подчинения власти. И мы разбирали этот текст с вами раньше. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. Посмотрите на эти категории, ведь эти христиане жили в обществе. Читаем 2 главу, 11 стих, 1 послания Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злотеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Эти христиане жили в секулярном мире, но были прежде всего в подчинении Иисусу Христу, своему Господу. А вот другая категория, стих 13. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Эти христиане жили под владычеством римского правительства. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Мы, как граждане, должны жить в послушании государству. В 18 стихе 2 главы 1 послания апостол Петр обращается к слугам. Они должны были слушаться своих господ. Иногда слуга мог думать, что если у меня будет хороший господин, то я буду с радостью слушаться его. Но апостол Петр пишет, даже если у вас недобрый господин. Стих 18. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. И кажется, так и должно было быть в первом веке. Но вот мы доходим до третьей главы и читаем первый стих. И здесь мы встретили обращение к женам. Женам сказано слушаться своих мужей. Я уже говорил об этом раньше, но я хочу только упомянуть о важном слове – своих. Я знаю некоторых жен, которые более покорны и послушны мне, пастору, нежели своим мужьям. Но не в этом Божья заповедь. Дорогие жены, послушание мне не так важно, как послушание вашим мужьям. И я знаю, как вы отреагируете. Вы скажете, конечно, можно слушаться хорошего мужа. Но, дорогие мои, этот отрывок написан тем, у кого нехорошие мужья, а мужья, которые непослушны слову. Когда вы находитесь в трудной ситуации, то Слово Божие не призывает вас к разрыву и разводу. Посмотрите на стих 7. Мы видим обращение к мужьям. Также и вы, мужья. Легко пропустить эти слова. Здесь говорится о послушании для мужей. Я не сказал об этом в прошлой беседе, а это очень важно. Если муж будет исполнять требования стиха 7, то тогда у него не будет проблем с женой, чтобы она исполняла первые 6 стихов. Ну, как бы подводя итог всему вышесказанному, апостол Петр пишет заключение. И в стихах с 8 по 12, 3 главы, первого послания даются характеристики зрелости, смотря на которые мы можем сказать, как у нас идут дела, есть ли динамика. Это похоже на то, когда пилот самолета смотрит на карту местности, над которой он летит. Радар с земли посылает сигнал, чтобы даже в непогоду или ночью можно было определить свое местонахождение. Читая стихи с 8 по 12, 3 главы первого послания Петра, мы можем проверить состояние нашей духовной зрелости. Здесь можно даже представить ступеньки лестницы. Я вижу 8 ступеней, предложенных здесь. И все они объективны. И вам не нужно читать по-гречески, чтобы понять, о чем здесь говорится. Поэтому давайте обратимся к характеристикам зрелости и посмотрим, каково наше состояние в нашем странствовании к небу. Сначала давайте запишем первое слово. Единство. Это слово мы можем обнаружить в выражении. Будьте все единомышленны. Это говорит о единстве сердец. Об одной и той же цели. О согласии в основных пунктах вероучения. Если здесь у нас единомыслие? Есть ли у вас гармония в этом аспекте? Пожалуйста, помните, это не одно и то же, что одинаковость. Это не однообразие. Однообразие, когда все выглядят одинаково, все мыслят одинаково, одеваются одинаково. Такое можно встретить в диктаторских режимах. Это не единодушие, когда вы согласны во всем на 100%. И не объединение, когда вы пожимаете руки и сливаетесь с другими служениями в мире. Эти явления не обязательно включают в себя слово «единомыслие». Единомыслие не приводит к разделению. И величайший секрет единства заключается в полном фокусе внимания на личности Иисуса Христа, когда есть согласие в отношении Него, Его Царства, Его примера. Итак, это первая характеристика зрелости. Как у вас идут дела в отношении единства? Чтобы вы были единомышленниками с другими верующими в семье Божией. Вторая характеристика зрелости. Будьте сострадательны. Смысл этого выражения – взаимный интерес. Это слово на самом деле произошло от слова «сострадание». Но здесь вложен смысл сочувствия. Это отсутствие конкуренции, зависти, ревности и сравнения. Сочувствовать. То есть иметь те же чувства. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать боль со страдающими и честь с почитаемыми. Мы с женой недавно видели фильм, где бандиты похищают ребенка, и он погибает. Сострадание окружающих к этому ребенку трогает сердце до глубины души, до слез. А также сострадание одной матери к другой, переживающей эту ужасную трагедию. Это проявление интереса к другому человеку. Понимание его чувств, сочувствие. То же самое мы наблюдаем в моменты скорби. Когда произошли взрывы в России, и в Москве, и в других городах, как люди сострадали. Лучше всего об этом сказано в послании к римлянам, 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Имейте те же самые чувства». Одним из прекрасных моментов вовлечения в церковное служение является то, что у вас появляется возможность сочувствовать другим. Это одна из положительных сторон служения. Это прекрасно, когда церковь принимает людей и помогает каждому. Это Божья семья. Ну а теперь мы можем задать вопрос каждому из вас. А как у вас идут дела с состраданием, с сочувствием? Проявляете ли вы интерес к чувствам других? Открываете ли вы свои чувства другим? Когда другим больно, чувствуете ли вы боль? Когда другие радуются жизни, то радуетесь ли вы с ними? И когда Бог дает благословение другим, то вы прославляете Его или вы завидуете? И когда они теряют, то чувствуете ли вы утрату, которую они пережили? Некто сказал следующую фразу. Зрелость начинается тогда, когда вы чувствуете заботу и беспокойство о других больше, чем вы волнуетесь о себе самом. Хорошо сказано. Мы учим наших детей, что чем больше они эгоистичны, тем больше они незрелы. Ведь легко постареть и остаться эгоистом, не так ли? Будьте сострадательны. Сочувствуйте другим. Первая характеристика зрелости – единство и единомыслие во Христе. На второе место Петр ставит сострадание, сочувствие. Во всем Новом Завете от нас требуется проявлять сострадание. Мы должны радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Когда страдает один член, то с ним страдают все члены. А когда радуется один, с ним радуются все. Христиане, которые являются телом Христовым, должны вести себя так же. Совершенно очевидно, что сострадание несовместимо с эгоизмом. В жизни человека, ставящего себя во главу угла, не может быть места сострадания. Сострадание неразрывно связано с готовностью забыть себя и отождествить себя со страданиями и скорбями других. Сострадание приходит в сердце человека, в котором царствует Христос. Будьте единомысленны, будьте сострадательны.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Павел Худа.
1: Сегодня хочу поделиться Божьим словом для нашего назидания. Это книга Бытие, 19 глава. Прочитаю вам один стих, 20. «Вот ближе бежать сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Это слова принадлежат Лоту. Когда Господь выводил его из Содома, Господь сказал, что ты поднимайся на гору, спасайся на гору, не оглядывайся. Знаете, я хотел бы сегодня из контекста взять вот эту мысль, эту идею, что маленький город, как бы маленькая, незначительная такая просьба, но это просьба Лота, которую Господь удовлетворил. В нашей жизни есть вещи, которые маленькие, незаметные, но они потом, в итоге, они имеют огромное значение. То, что касается греха, грехи могут быть большими, маленькими, и большие мы замечаем сразу, но маленькие мы не замечаем. Библия говорит о неверных весах. Библия говорит о том, что дьявол может обманывать нас во времени, говоря, что у тебя много времени еще, ты еще покаешься, обратишься. Он может таким образом лишать нас тех возможностей, которые дает нам Господь. Поэтому маленьких вещей в глазах Божьих не бывает. Сегодня весь мир переживает из-за эпидемий, болезней, которые распространяются очень быстро. Знаете, этот вирус не такой уж большой, но очень быстро распространяется. Нету незначительных и малых вещей. Давайте будем бодрствовать, особенно стоять на страже нашего сердца, не допуская туда малых грехов. Библия говорит, маленькие лисенята портят виноградник. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы бодрствовали, трезвились, уповали на Бога, доверяли Ему и жили в мире, прежде всего, с нашим Господом и с людьми. Пусть Бог благословит вас. Аминь.
2: Храни истину. Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Обещание, обещание. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу пойти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 37 стих. Даже когда Петр сделал это красивое, сердечное заявление о своей преданности, Иисус знал, что еще до восхода солнца, следующим утром, Петр отречется от него 3 раза. Сделать устное заявление — это так легко. Но когда доходит до дела, мы не всегда верны своим обещаниям. Слова дешево стоят. Мы даем Богу обещание, когда пытаемся заключить сделку с Ним, чтобы заставить Его уступить нашим желаниям. «Господь, если Ты сделаешь это для меня, то и я сделаю это для Тебя». Или же мы даем обещание сразу после падения. Когда мы поднимаемся, мы говорим: «Господь, я никогда больше этого не сделаю». Наши слова подтверждают, что мы вновь полагаемся на плоть, но до тех пор, пока мы доверяем себе, мы обеспечиваем себе провал. Только Бог знает, будем ли мы держать свои обещания. Как сказал псалмопевец: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Псалом 138, с 1 по 3 стих. Не давайте Богу обещания на основании своей плоти, потому что ваша плоть подведет вас. Обещайте делать только те вещи, которые Иисус подсказывает вам делать, и полагайтесь на Его силу для послушания. Отец, пусть каждая наша молитва отражает нашу полную зависимость от Тебя и наше неприходящее доверие Твоей власти и Твоей мудрости. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Петр Мамонов. Можно ведь не верить в Бога, а жить по заповедям? Можно. Но елка в лесу стоит красивая, шишками, пахнет прекрасно, тень дает. Но Царство Божие не наследует. Так и человек, который в Бога не верит.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Царь устроил свадебный пир для своего сына. Он послал слуг позвать тех, кого хотел пригласить на свадьбу, но они не захотели прийти. Он снова послал других слуг, велев сказать приглашенным: «Мой пир уже готов, быки мои и прочий откормленный скот уже зарезаны, все готово, приходите на пир». Но гости пренебрегли приказанием и разошлись по своим делам. Один на поле, другой к себе в лавку, а остальные, схватив его слуг, истязали их и убили. Царь разгневался. Послав войска, он велел казнить тех убийц, а город их сжечь. А потом говорит своим слугам: «Пир готов, а гости оказались недостойны. Ступайте же на перекрестки дорог и всех, кого встретите, зовите на пир». Слуги вышли на улицы и привели всех, кого встретили, и добрых людей, и дурных. Весь пиршественный зал заполнился гостями. Когда царь вышел взглянуть на гостей, он увидел человека, одетого не в праздничную одежду. Он говорит ему: «Приятель, ты почему явился сюда не в праздничной одежде?» Тот молчал. Тогда царь сказал служителям: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Потому что много званых, но мало избранных».

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Воздух звенит от напряжения и ожидания чего-то страшного. Но как бы нам ни хотелось обойти или перелететь долину смертной тени, нам все-таки придется спускаться. Но не отчаивайтесь, наш небесный пастырь идет рядом, чтобы провести нас. И если уж он решил идти этой дорогой, значит, он знает, что делает. Пусть это понимание поможет нам не бояться зла. И Свободное радио рада напомнить об этом.
1: В любых обстоятельствах слушай Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как следует поступить родителям, когда их дочь, еще подросток, в один прекрасный день скажет: «Мама, я беременна»? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ранняя беременность дочери – это одно из самых суровых испытаний, которые выпадают на долю родителей. Первой вполне естественной реакцией, как правило, бывает гнев. Этого нам еще не хватало. Как она могла внести в их и без того нелегкую жизнь еще и эту беду? Порой в адрес дочери могут прозвучать упреки за непослушание, угрозы, брань. Но ведь, согласитесь, это не самый подходящий момент для обидных обвинений. Все, что вы можете сказать вашей дочери, она уже сама сказала себе. И ваша жестокость едва ли исправит положение дел. Сейчас, как никогда, ваша дочь нуждается в вашем участии и поддержке. Только этим вы и можете ей помочь. Поддержите ее, и воздержитесь от замечаний типа «я же говорила тебе». В ближайшие месяцы ей предстоит принять несколько важных решений, а от вас требуется спокойная рассудительность и любовь. Это поможет вашей девочке найти верный путь. Если вы найдете достаточно сил для этого, наградой вам будет бескорыстная любовь и преданность, чувства, которые рождаются у людей, вместе переживших нелегкие испытания. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Курал Фусен из Рассказова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, потому что мои родители верили в Христа, и я с детства уже как бы знал Христа.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Она дает мне возможность найти путь в разных решениях и помогает в трудностях.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Ну, мне понравилась история, как Иисус пострадал за нас на кресте, чтобы мы поверили в Него через кровь, пролитую на кресте.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: В разных ситуациях это бывает и ограничение, бывает и свобода. Это зависит от обстоятельств.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Нам по

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободу.
1: Время жить здесь и сейчас. Свободному радио 7 лет. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Деяний апостолов». И рассказ евангелиста Луки о том, как Бог дал язычникам покаяние в жизнь, как язычники присоединились к народу Божьему, как они вошли в церковь и какую вызвало это в церкви реакцию. Реакцию далеко не всегда однозначно положительную. Всем пришлось друг к другу привыкать. Пришлось евреям привыкать к язычникам, ну и язычникам, конечно, пришлось привыкать к тому, что теперь они присоединились в каком-то смысле к евреям, оставаясь при этом каждый сами собой. Евреи евреями, язычники, в смысле не евреи, римляне, греки, все народы оставались каждый сам собой. Давайте прочитаем об этом в 11 главе книги «Деяния апостолов». В предыдущей, 10 главе, мы читали о том, как это произошло, как Господь свел вместе в доме Корнилия апостола Петра и сотника или центуриона Корнилия с его домашними, с его друзьями, и Дух Святой сошел на тех, кто услышали благую весть. Они были людьми благочестивыми, но им не доставало спасительной веры, и вера пришла к ним от слышания. Что же было потом? Прочитаем первые три стиха 11 главы книги «Деяний». «Услышали апостолы и братья в Иудее, что язычники также приняли Слово Божие. И когда Петр вернулся в Иерусалим, начали спорить с ним те, кто из обрезания. Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними». Обратим внимание на контраст в этих стихах. Апостолы и братья услышали о том, что язычники также приняли Слово Божие. Они поняли самое главное, что произошло. Но были другие, о которых сказано «те, кто из обрезания». И они заметили другое. Они стали упрекать апостола Петра: «Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними». Интересно, что в то время почти все христиане были иудеями, то есть обрезанными. Но про апостолов и братьев не сказано, что они из обрезания. А они увидели, что язычники приняли Слово Божие. Другие же, для кого обрезание было самым важным, кто считал обрезание обязательным, и можно, пожалуй, даже так сказать, для кого этот обычай заменил истинное богопочитание, а так, увы, бывает, и бывает с людьми благочестивыми, вот они увидели нарушение правил. Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними. Ел с ними, значит, возможно, съел нечистую пищу. Возможно, нарушил закон. И Петр в ответ выдвигает главный аргумент. И этот аргумент – Дух Святой. Прочитаем слова апостола Петра, его защиту от обвинений. Во многом это повторение рассказа из 10 главы, но мы прочитаем все целиком. С 4 стиха 11 главы читаем далее. «В ответ на это Петр рассказал им все по порядку. Я был в городе Иоппии, – начал он, – и во время молитвы было мне видение. Нечто, похожее на большую скатерть, которую держали за четыре конца, спускалось с неба. Эта скатерть опустилась прямо ко мне. Я внимательно посмотрел и увидел на ней четвероногих земных животных, и диких зверей, и пресмыкающихся, и птиц небесных. А также я услышал голос, который сказал мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но я ответил: «Ни за что, Господи, ничего поганого или нечистого я никогда в рот не брал». И во второй раз услышал я голос с неба, который сказал мне: «Что Бог очистил, того не считай нечистым». И так было трижды, и опять все было поднято на небо. «Как раз в то время к дому, где мы остановились, подошли три человека, посланные ко мне из Кесарии. Дух сказал мне, чтобы я без всякого сомнения шел с ними. И вот эти шесть из наших братьев тоже отправились со мной, и мы пришли в дом человека по имени Корнилий. Он поведал нам о том, как увидел в своем доме ангела, который стал перед ним и сказал: «Пошли в Иоппию и пригласи Симона, называемого также Петром. Он скажет тебе слова, которые приведут ко спасению тебя и весь твой дом». Когда я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как вначале на нас. Вспомнил я тогда слова, что говорил Господь: «Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым». И понял я тогда, что Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа. Так кто же я такой, чтобы препятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние, что ведет к жизни». Надо сказать, что главный аргумент Петра, что на язычников в доме Корнилия сошел Святой Дух, успокоил его критиков лишь на время. И в 15 главе книги «Деяния апостолов» мы будем читать, как снова встал этот вопрос. По сути, вопрос о том, что важнее – Дух Святой или обрезание? Дух Святой или дела закона? Обрезание было не просто одной из заповедей. Этот знак свидетельствовал о том, что человек берет на себя бремя закона, что он обязуется исполнить весь закон. Об этом давайте прочитаем в послании к Галатам. В 5 главе пишет апостол Павел: «И вот что еще я, Павел, скажу вам. Если принимаете обрезание, никакой не будет вам пользы от Христа. А каждому, кто принимает обрезание, напомню, в таком случае исполнить он обязан весь закон. Если думаете, что будете оправданы законом, знайте, раз нет у вас ничего общего со Христом, вне благодати Божьей вы». Здесь мы остановимся и задумаемся над тем, что действительно попытка оправдаться исполнением всего закона ни к чему не может привести, потому что никому еще, кроме самого Господа Иисуса Христа, не удавалось исполнить весь закон. Оправдываемся же мы, делаемся праведными пред Богом по вере, и свидетельством этому Дух Святой, которого Он дает уверовавшим. Возвращаясь к книге «Деяния апостолов», обратим внимание на слова апостола Петра, слова, которыми апостол заканчивает свою защитительную речь. «Так кто же я такой, чтобы препятствовать Богу?» Это риторический вопрос, то есть ответ на него ясен. Конечно же, Петр не хочет и не может и не будет препятствовать Богу. Обратим внимание, как он перекликается с предостережением Гамалиила: «Берегитесь, чтобы вам не оказаться противниками Богу». Или словами, которые сказаны были к Савлу, что «трудно тебе идти против рожна». Как часто бывает, что мы не понимаем действия Божьего и вроде бы из благочестия препятствуем или просто не идем туда, куда Господь влечет. Да поможет Господь всем нам понимать Его планы, Его действия, чтобы не препятствовать Богу. И иногда это бывает непросто, потому что предыдущий опыт иногда толкает нас на ложный путь. Но прочитаем, как дальше действует Господь. Господь не останавливается, и события разворачиваются подобно лавине, молниеносно. С 19 стиха прочитаем до конца главы. «Тем временем верующие, рассеявшиеся из-за гонения, случившегося после мученической кончины Стефана, дошли до Финикии и Кипра и Антиохии, возвещая спасительную весть лишь одним иудеям. Однако некоторые из них, родом с Кипра и Кирены, придя в Антиохию, начали проповедовать и язычникам, возвещая им благую весть о Господе Иисусе. Господь помогал им, и очень многие, уверовав, обратились к Господу. Слух о них дошел до церкви в Иерусалиме, и Варнава был послан в Антиохию. Он очень обрадовался, когда пришел туда и увидел, что сделал Бог своей благодатью. И всех он убеждал оставаться верными и преданными Господу всем сердцем, потому что был он человек добрый, исполненный Духа Святого и веры. Тогда многие люди пришли к Господу. Потом пошел он в Тарс на поиски Савла и, найдя, взял его с собой в Антиохию. Целый год они трудились в церкви и учили многих людей в том городе. Там, в Антиохии, учеников впервые стали называть христианами. В те же дни в Антиохию из Иерусалима пришли несколько пророков. Один из них, по имени Агав, встал и, вдохновленный свыше, предсказал сильный голод по всей земле, что и случилось во время правления Клавдия. Решили тогда ученики, каждый по своему достатку, помочь братьям, живущим в Иудее. Так они и поступили, отослав собранные деньги пресвитерам церкви с Варнавой и Савлом. Оказывается, события в доме Корнилия оказались первой ласточкой. Ученики Христа, и мы даже не знаем их имен, кто они были, но они стали проповедовать благую весть язычникам, и уверовали многие. Обратим внимание, евангелист Лука указывает, что первопричиной этих событий была мученическая кончина Стефана. Действительно, кровь мучеников – семя церкви. Стефан первый начал говорить о том, что Господь не намерен ограничиваться одним городом, одним местом и одним народом, что Он соберет многих к Себе. И в этом был смысл его учения, из-за этого он пострадал. Это вызвало ненависть у, как сегодня бы мы сказали, националистически настроенных иудеев. Савл также был в числе его гонителей, а потом обратился сам ко Христу. Обратим внимание, все это время Савл находится у себя в Тарсе, и по расчету времени получается, что не меньше 5 лет он был там. И за это время, начавшееся после гонений, какие-то ученики ушли за несколько сот километров, даже за 1000 километров, до далекого города, который, впрочем, был 3-м по величине в Римской империи, 3-м после Рима и Александрии, миллионный город, тогдашний мегаполис. И вот там начали проповедовать благую весть язычникам, эллинам, сирийцам, всему тогдашнему смешанному языческому населению империи. И многие стали обращаться ко Христу. Это уже не один только дом, не друзья только и родственники Корнилия. Это уже массовое движение. Это было вдали от Иерусалима. Господь так усмотрел, что послали именно Варнаву, который был добрым человеком. Никто другой в книге Деяний не удостоен такого эпитета. Он был добрый человек. И единство церкви выражалось в конкретном деле. Когда начался голод, они послали материальную помощь. Давайте будем помнить и об этом проявлении нашего единства. Мы едины не только в том, что исповедуем единого Бога и вместе друг за друга молимся, мы еще друг другу и помогаем, в том числе и материально, кому сколько дает Господь. Да поможет нам Господь пребывать в единстве и радоваться благодати Его, которую Он дает всем щедро и обильно. Да благословит всех вас Господь. Аминь.

Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Что ж такое? Мне это больше сил.
1: Входите открыто.
2: Доброе утро.
0: Если она добрая, приходите.
2: Ольга Андреевна, боюсь, что у меня для вас не очень хорошие новости.
1: Ой, меня выселили из дома за неуплату, и теперь приходится жить в этой дешевой гостинице. Что может быть еще хуже?
2: Вот. Что ваш муж подал на развод. Вот.
1: Этого следовало ожидать. Мы в последнее время только и ссоримся, только и скандалы.
2: Мне вообще странно, что у вас оставалось время на ссоры. По словам вашего мужа, вы работаете по 16 часов в день, 7 дней в неделю.
1: И теперь, когда я потеряла работу, у меня полно для него времени, он от меня уходит. Где логика? Где справедливость? Ой, ладно, по крайней мере, дети со мной.
2: Ольга, к сожалению...
1: Он требует, чтобы дети остались с ним? Ну что вы молчите? С какой стати? Я же больше его зарабатываю. Вы знаете об этом?
2: Ну, скажем так, зарабатывали.
1: Что?
2: Да, кстати.
1: Как еще зарабатывали?
2: Администратор гостиницы просил передать вам, что на вашей кредитной карточке нет денег.
1: Что? Там же приличная сумма была. Ну, куда дели все накопления? Выясните, пожалуйста.
2: Вам виднее, я не знаю.
1: Ну, так узнайте, проверьте счета. Я вам, в конце концов, за что плачу?
2: Да, кстати. Я решил, что нам не стоит больше сотрудничать.
1: И вы туда же,
2: денег у вас теперь нет, зачем вам юрист? Да и что толку от меня? Вы ведь все равно никогда не следовали моим советам. Ну, счастливо.
1: Господи. Я уже так давно к тебе не обращалась. Пусть у меня в жизни все станет как раньше. Обещаю, я тогда... Тогда начну ходить в церковь по воскресеньям и пожертвования буду отдавать. Даже каким-нибудь служением займусь. Только, пожалуйста, Господи, ответь на мою молитву, пожалуйста, Господи, услышь меня.
2: Зря молитесь. Бог не услышит вашу молитву.
1: Я думала, вы ушли.
2: Забыл сказать. Ваш муж просил передать, что он с детьми временно поживет у родителей.
1: Ладно.
2: Ну, до свидания.
1: До свидания. Погодите! Почему вы сказали, зря молитесь?
2: Да потому что вы просите, чтобы у вас в жизни все стало как раньше.
1: И что?
2: Дело в том, Ольга Андреевна, что как раз ваш образ жизни не давал вам иметь отношения с Богом. Да и с вашей семьей, если уж на то пошло.
1: Ну, спасибочки. Давайте, добейте меня.
2: Удачи.
1: Погодите, нет-нет, пожалуйста, не уходите. Что же мне делать? И ну, если уж молиться, тогда нет смысла. Ну что мне, умереть, что ли?
2: Постойте, я такого не говорил.
1: Ну как, вы же сказали только что.
2: Нет, я только хотел сказать, что вы не о том молитесь. Ольга, вот что бы вы сказали вашему ребенку, если бы он у вас попросил разрешения уйти из дома?
1: Какая глупость. Ну, разумеется, я бы не разрешила. Что вы спрашиваете?
2: А почему? Он всего-навсего хочет быть независимым от вас, полностью независимым. Вот такие у вас получается. Вы просите ничего иного, как того, чтобы Господь позволил вам вернуться к прежней самодостаточности.
1: Ну а что плохого в самодостаточности? Я взрослый человек.
2: Мы зависим от Бога, так же, как дети зависят от родителей. Господь, Он защищает, дает мудрость и ведет по жизни тех, кто по-детски доверяет Ему. А вы? Вместо того, чтобы смириться пред Богом, просите Его позволить вам прыгнуть с горячей сковородки обратно в огонь.
1: Подождите, ну... Что же мне делать?
2: Я не знаю. Помолитесь, подумайте над тем, почему Бог поместил вас в эти обстоятельства.
1: Что вы говорите? Разве Бог мог поместить меня в эти обстоятельства?
2: Да Он поместит вас куда угодно. Только чтобы спасти вашу душу. Ну, мне пора.
1: Подождите, постойте. А как же, по-вашему, я должна молиться? Дорогой Господь, сделай меня несчастной, что ли?
2: Ну, а что бы вы сами хотели бы услышать от убежавшего из дома ребенка, который к вам вернулся назад домой?
1: Ну, я бы хотела услышать: «Мама, прости меня, я был неправ, я осознал свои ошибки», что-то вроде этого.
2: А вы, Ольга Андреевна, осознали свои ошибки?
1: Господи, я больше не буду торговаться с тобой. Господи, во что я превратила свою жизнь? Я сама во всем виновата. Прости меня, пожалуйста. Прости за то, что я всю жизнь отворачивалась от тебя и всегда поступала по-своему. Я прошу тебя, не оставляй меня, Боже, не оставляй меня. Пусть во всем будет твоя воля.
2: Я дико извиняюсь. Ваш муж ожидает вас в вестибюле. Он, кажется, передумал по поводу развода.

0: Джордано Бруно был сожжен не за научные взгляды, то есть поддержку коперниковской гелиоцентрической теории, а за антихристианские и антицерковные взгляды, а именно за утверждение о том, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободная.медиа.

0: Уйти от шума. Несколько лет назад директор колледжа предложила студентам провести вечер тишины. Хотя студенты согласились, но с большой неохотой выключили свои мобильные телефоны и вошли в часовню при колледже. В течение следующего часа они тихо сидели на богослужении, состоявшем из музыки и молитв. После окончания один из участников описал это как чудесную возможность успокоиться. Место, в котором можно отключить все лишние шумы. Иногда избавиться от лишних шумов бывает непросто. Суета внешнего мира и внутреннее беспокойство могут оглушить. Но, решив отключиться, мы начинаем понимать призыв псалмопевца остановиться и познать Бога. Когда пророк Илия искал Господа, он не увидел его в урагане, землетрясении и огне. Вместо этого он услышал его шепот в веянии тихого ветра. Конечно, без шума не обойтись. Например, на праздниках, когда члены семьи или друзья собираются вместе, звучат громкие разговоры, звон тарелок, веселый смех. Но когда мы в тишине открываем свои сердца, то обнаруживаем, что время с Богом еще прекраснее. Подобно Илии, мы чаще встречаемся с Ним в тишине. И порой, если прислушаемся, то можем услышать Его тихий шепот.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе. Игры.

0: Зинаида Миркина. Бог кричал. В воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел ветрам открытый в мир, точно в судный зал, чтобы сказать Богу: «Ты инквизитор!» Не слыша, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельной сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной, бредя не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру.
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор

0: Свободного радио. 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» Свободное радио живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Музыка, слово, дух. Свободная.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: притчи Соломона.
1: Из-за блудницы нищают до куска хлеба, а чужая жена охотится за самой жизнью. Разве можно за пазуху взять огонь и не прожечь одежду? Разве можно ходить по горячим углям и не обжечь ног? Так и тот, кто спит с женой другого. Никто из коснувшихся ее не останется безнаказанным.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Уютный вечер на Свободном радио.
2: I was young, but now I'm older. Sometimes weak, but now

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. На стволе появляются также и листья. Блещущие, напоенные соком, они растут, достигая уготованной им величины. Они ширятся под лучами стоящего в зените солнца. Они становятся плотными и темнеют. Листья — это дыхание древа. Очертания их прекрасны. Их резкий и точный рисунок порожден самой их природой. Они похожи друг на друга, но ни один не повторяет другой. Обращенные к солнцу, они пьют его свет и передают живительное тепло стволу. Все листья стремятся к свету, и хотя отбрасывают тень, разрастаются так, что каждый из них получает свой глоток света. И стволу, конечно же, необходима работа листьев. В разгаре лета кажется, что именно их труд – это те плоды, что приносятся стволом. В мире много разных творений. Блаженной тягой к росту и размножению проникнута их природа. И ни один плод не может обойтись без природы, прежде чем попасть в небесные закрома. Но взгляни. Божье солнце греет все жарче. Раскаленным костром пылает август, и уже несколько недель, как не было дождя. Стволу не хватает влаги, чтобы напоить листья. Они начинают дрожать, ибо знают, что принесены в жертву. На сей раз не понадобится нож. Сама мудрая природа легко и незаметно проводит грань, отделяющую стебель от ветви. И приходит медленная осень, несущая прохладу. И вот скоро заморозки, и как просветленный образ потерянной любви, как итог ушедшего лета, красные и желтые цвета начинают играть на виноградных листьях. Воспоминания – тайное отражение того, чего уже нет, взгляд самой жизни, пристально всматривающийся внутрь самой себя. Улетайте, листья, и не сетуйте на ветви. Вы всего лишь облачение, а не плоть, и всякий урожай есть праздник смерти. Взгляни, я сам, лоза этого виноградника, дрожу от непосильной ноши. Пусть листья уйдут, ибо пора подумать о плодах. На моей лозе есть еще и цветы. Они невзрачны, и их не сравнить с великолепным цветом земли. Они укрыты под листьями, и их ищут шмели и пчелы. Они все еще распыляют свою пыльцу и ждут своего часа. И когда все вокруг начинает покрываться желтым ковром, множатся и наливаются соком ягоды. Это пока не спелые, твердые и кислые ягоды. Но наберитесь терпения, плоды мои. Именно я приведу вас к зрелости. Вначале кажется, что плоды состоят лишь из жесткой кожуры. Небольшие созвездия, робко приютившиеся в тени листьев. Вы, плоды мои, еще не верите в меня. Вы озабочены тем, как вам насытиться редкими дождями и скрывшимся в тумане солнцем. И вы не знаете, что вся сила исходит изнутри, исходит от меня. Без меня вы не сможете сделать ничего. Я не говорю, вы не сможете сделать многого. Я говорю, не сможете сделать ничего. Но тот, кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет многие плоды. Я сам принесу плоды в нем, и он сам есть мой плод. И Отец мой прославится тем, что вы принесете многие плоды.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Братья мои, если кто-то из вас сбился с пути истины, кто-нибудь вернул его назад, то знайте, что человек, вернувший грешника с ложного пути, спасет его от смерти и покроет множество грехов.
3: Уютный вечер на свободном радио.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Уютный вечер на Свободном радио.

100 нескучных историй. Ошибка барина. Жил в начале 19 века в Воронежской губернии барин Иван Костомаров. Был он поклонником французской литературы 18 века, и все вольнодумные мысли, что черпал оттуда, старался он прививать семье и даже своим крепостным. И вот однажды поехал он куда-то с большой суммой денег, но по дороге был убит и ограблен своим кучером и его другом. Все было умело обставлено как несчастный случай, и полиция вскоре закрыла это дело. Но через 5 лет кучер Савелий Иванов попросил священника ударить в колокол в часовне возле могилы барина и прилюдно признался в содеянном. На допросах он рассказал: «Искусил нас барин. Бывало, начнет всем рассказывать, что Бога нет, что на том свете ничего не будет, что только дураки боятся Божьего наказания, совести, мол, тоже нет, и все это выдумки попов. Вот мы и подумали, может, барин и прав? И если на том свете ничего плохого не будет, то можно и здесь делать все, что захотим». «А почему же решил признаться?» – спросили его на допросе. «Как не говорил нам барин, а совесть все-таки замучила. И совесть есть, и ад есть, и я сейчас в нем живу. Вот и решил повиниться, чтобы из ада этого выбраться». Что ни говори, атеизм – плохой учитель. Не сможет он научить нравственности, не научит ценить жизнь, в том числе и собственную. Да и какая может быть ценность и смысл жизни, если мы, люди, всего лишь побочный продукт эволюции, а наша Вселенная – результат случайного взрыва? И что-то мне подсказывает, что атеизм – это мощное оружие в руках дьявола, желающего нас погубить. Ведь одно только отрицание Бога приводит к самым разным ужасным последствиям. Дьяволу даже не приходится много стараться. Безбожием человек сам себя обрекает на пустую, мрачную жизнь и вечные адские муки. Не зря Библия называет таких людей безумцами. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Люди развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Ветхий Завет, Псалтирь.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! Это Катя. Читаю послание Тимофею. И там апостол Павел пишет, что Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия. Тем не менее, почему-то мы все время боимся. Что же делать, чтобы побороть этот страх? Бог отвечает на это. В послании апостола Иоанна сказано, что ответ — любовь. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Тот, кто боится, не достиг совершенства в любви. Будем же любить не только на словах, но делом и истиною, сказано в том же послании. Потому что к любви призваны мы.
1: Свободное

0: книги Евангелия от Марка.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании, а посему существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума». Русский хирург, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии Николай Иванович Пирогов.
1: Свободное радио.
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье –

0: Наталья Мелешко. Пробуждение души. Присытилась душа от явств, которыми всю жизнь питалась. Среди пустых мирских богатств в насущном хлебе понуждалась. Ей захотелось простоты, где нет лжи, где все понятно. Ей захотелось чистоты, где все светло, исчезли пятна. Где нет ни зависти, ни зла, где нет предательства и лести, свободной, чтобы быть могла, где ей найти такое место? И стала душенька искать среди людей и книг и храмов, и стала к небу вопиять, чтоб до глубин дойти, до самых. Вдруг перед ней Христос предстал, распятый за нее, воскресший. Душа, тебя давно я ждал, искал в долине этой грешной. Я есть и истина, и жизнь. Во мне найдешь ты исцеление. Я хлеб и путь, я свет и смысл, и я твое благословение.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Послушайте, вы напрасно собрались у моего дома. Никаких публичных заявлений я для прессы делать не буду. Пожалуйста, расходитесь по домам. Ну, хватит уже.
1: Господин Иаир, правда ли то, что ваша дочь была воскрешена из мертвых?
0: Я повторяю, для особо непонятливых. Никаких публичных заявлений для прессы. Пожалуйста.
2: Правда ли то, что Иисус из Назарета причастен к этому делу?
0: Господа, ну вы что, простого языка не понимаете?
3: А вы подтверждаете тот факт, что ваша дочь была больна?
0: Ну, допустим. Подтверждаю. Ну и что?
1: А правда ли то, что ваша дочь умерла?
0: Как я вижу, с вами бесполезно разговаривать.
2: Это правда, господин Иаир?
0: Да, это правда.
3: А правда ли то, что в данный момент она жива?
0: Да, она жива.
1: А почему вы так сдержанно и неохотно говорите об этом?
0: Потому что человек, который воскресил ее...
2: Так вы подтверждаете, что ваша дочь была воскрешена из мертвых?
0: Да, подтверждаю.
3: Кто воскресил вашу дочь из
1: мертвых? Причастен ли к этому Иисус?
0: Прошу прощения, на данный момент я ничего не могу сказать.
2: Не потому ли, что прошлой весной вы выгнали Иисуса из вашей синагоги?
3: А пришлось ли вам извиниться перед Иисусом, перед тем, как он согласился воскресить вашу дочь?
0: Я, кажется, ничего не говорил о том, что это Иисус совершил то чудо.
2: Так вы все-таки подтверждаете, что это было чудо?
0: Ну а как вы думаете? Моя дочь была мертва, а теперь она жива. Такое не каждый день случается. Конечно, это было чудо.
2: Какое заклинание произнес Иисус, чтобы воскресить девочку?
0: Во-первых, я не сказал. Еще раз вам повторяю, что это был Иисус. А во-вторых, он не произносил никакого заклинания.
3: Как же он вернул вашу девочку к жизни?
0: Он взял ее за руку и приказал ей встать.
2: И все?
3: Так просто?
0: Моя дочь была мертва, теперь она жена. Это все, что
1: он
0: я...
1: Он же должен был как-то использовать...
0: Я говорю то, что видел. Ну, не было никакого заклинания. Она жива. Это все.
1: А правда ли то, что когда вы попросили Иисуса прийти к вам в дом, он не отправился?
0: Что же такое-то? Во-первых, я не сказал, что это Иисус приходил ко мне в дом. Но в остальном вы правы. Человек, который воскресил мою дочь, на пути в мой дом исцелил женщину, которая уже 12 лет страдала от кровотечения.
2: Вам не кажется странным, что Иисус сначала исцелил ту женщину?
0: Да, во-первых, я не сказал, что это Иисус...
1: Ой-ой-ой. Да не волнуйтесь так, в конце концов, ну...
0: Во-вторых, оглядываясь назад, я все больше убеждаюсь в том, что человек, который воскресил мою дочь... задержался намеренно.
3: А не могли бы вы объяснить свою позицию?
0: Моя дочь была уже при смерти, когда я, наконец, решил обратиться к... Когда я решил искать помощь на стороне. Мне кажется, этот человек намеренно задержался, чтобы позволить моей дочери умереть.
1: С какой стати Иисус бы так поступил?
0: Прошлой весной, как вы уже сказали, я выгнал его из своей синагоги. Я был убежден, что он лжепророк и самозванец. Но теперь, когда я воочию увидел, что этот человек имеет власть над жизнью и смертью, я пришел к выводу, что никакой он не самозванец, а сам Бог во плоти.
2: Человек, которого вы описываете, очень похож на Иисуса. Почему вы упорно отказываетесь признать, что человек, воскресивший вашу дочь, Иисус?
0: Потому что он сам попросил меня не делать этого.
3: Зачем ему это?
0: С тех пор, как Рим оккупировал нашу страну, наш народ настолько сильно ожидает мессию освободителя, что они готовы просто силой сделать Иисуса царем.
2: Итак, вы подтверждаете, что Иисус и есть обещанный пророками долгожданный мессия?
0: Да. Только прошу вас, не предавайте это огласке до срока, предопределенного Богом.
1: Скажите, а почему в таком случае фарисеи и религиозные лидеры Израиля отказываются признать Иисуса?
0: Да по той же причине, по которой Бог позволил римской армии завоевать нашу страну. Мы разучились доверять Богу. Наши лидеры вообще не считают, что нам нужно спасение. Они говорят, что достаточно просто исполнять требования закона.
2: Разве исполнять требования закона недостаточно для спасения?
0: Достаточно. В случае, если вы безукоризненно исполните весь закон. Вот только одна ошибка, и вы обречены. Как по-вашему? Кто-нибудь из нас способен исполнить закон?
3: Таким образом, вы считаете, что нашему народу нужен спаситель?
0: Да не только нашему народу. Всему миру. Как сказано в Писании, нет праведного ни одного. Все совратились с пути.
2: И вы считаете, что Иисус и есть наш Спаситель?
0: Он имеет власть над смертью. Какое еще доказательство вам нужно?
1: Можно ли напечатать это высказывание как вашу цитату?
0: Можете печатать все, что вам угодно. Только не упоминайте имени Иисуса. Потерпите немного. Еще не время.

0: still see the steeple, a little church on the hill.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не отвечай на обиды зло.
1: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
2: «Не плачь!»
1: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
2: «Юноша, тебе говорю, встань!»
1: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
3: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
1: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
4: Дорогие друзья, примите поздравления Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в Свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
5: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Мудрость подобна инструкции по технике безопасности жизни. Жить по ней – это как водить машину исключительно по прописанным правилам. Всегда пристегиваться, никогда не превышать скорость и соблюдать абсолютно все правила дорожного движения, какими бы глупыми они ни казались. Тогда аварии очень редки, и все они по чужой вине. При таком раскладе вероятность иметь неприятности значительно понижается, потому что, если вы заметили, абсолютное большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся, это последствия наших собственных грехов и ошибок. Если анализировать жизнь, становится очевидно, что мы, как правило, страдаем от своей же глупости. Мы сеем и, как следствие, жнем, а потом тратим много времени, сил, денег и молитв, чтобы избавиться от последствий того, что сами наворотили. Сами, никто другой. И виной этому наше прошлое или настоящее безбожие, наша глупость. Большая часть жизненных бед созданы при нашем активном или пассивном участии. На кого же роптать после этого? Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Притчи 19:3. И как же не быть преимуществу мудрости над глупостью? Огромное преимущество. Но есть одна проблема. Мудрость, спасая от многих ненужных страданий, тем не менее не спасает от неизбежной участи всех живых – смерти. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем: «И меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым?» И сказал я в сердце моем: «Что и это суета». 2:14-15. Царь неспроста делает этот неутешительный вывод. Его нужно ожидать, учитывая ракурс, с которого он обозревает мир. Он размышляет о миропорядке с позиции человека, живущего земным. Поэтому его мучили те же самые страхи, что мучают большинство людей. Смерть. Как оказалось, обилие знаний не может спасти от страха смерти. Нужно что-то другое. «Если я умру, как и глупец, то зачем я так старался быть мудрым?» – вопрошает он, разочарованный. 2:15. Вот именно. Зачем тебе была нужна мудрость? Между прочим, очень хороший вопрос, показывающий, что он стремился к ней для достижения каких-то земных целей и только. Ибо выходило, что она не приготовила его к смерти, а значит, стала бесполезной в ее преддверии, и потому тоже является суетой. Важно понимать, что мудрость Соломона была не столько нравственная, сколько интеллектуальная. Он знал ответы на многие вопросы. Как поступать правильно, даже если так не поступал? И выяснил, что преимущество мудреца в том, что он не умрет раньше времени. Но умереть все равно придется. 7:17. Однако возникает вопрос. Если то, чему ты себя посвятил, уничтожается смертью, может, ты себя посвятил не тому? Перспектива смерти безошибочно разоблачает суету. Тупик в его размышлениях ярко демонстрирует, что в мудрости он искал именно смысл жизни, и не меньше. Она была самоцелью, а не средством. Но этот божок подвел его, оказавшись бессильным перед той, которая приходит к каждому – смерть. Как же часто Соломон о ней вспоминает? В 11 главах из 12. Это самая часто повторяющаяся тема в контексте суеты. Именно смерть разделяет всю деятельность на суетную и вечную, потому что она властна разрушить только земные ценности. Все, что имеет вечный смысл, не остановить смертью. Она не может прекратить любовь, поклонение, прославление, благочестие, радость в Господе и остальные духовные сокровища. Все эти вещи перейдут в вечность, причем в своих самых совершенных проявлениях. Поэтому тот, кто ценит их, не боится смерти. Почти все свои рассуждения о тех или иных аспектах суеты Соломон заканчивает неизбежностью смерти. Исследуя какое-либо занятие, в конце он всегда видит ее, нейтрализующую все его старания, и тут же осознает бессмысленность продолжения пути в этом направлении. Можно продолжать строить,
но в конце я все равно умру, а все результаты моих трудов останутся на земле. Можно еще копить деньги, но я умру и с собой их не заберу. Можно быть мудрым и все на свете знать, но меня похоронят так же, как и глупца. Книга Экклезиаста показывает, что именно смерть доставляет царю наибольшие философские проблемы, потому что это тот бандит, который однажды отнимет все сокровища его сердца.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как выбрать из двух зол? Легко следовать Божьим заповедям, когда ты четко понимаешь, что есть добро, а что зло. Но в жизни чаще сталкиваешься с ситуациями, когда выбор не очевиден. Какое решение не примешь, кто-то пострадает. Или оно обернется благом для одних и неприятностью для других. Уволить нерадивого сотрудника ради других коллег, которые делают за него всю работу. Или пожалеть его, ведь он переживает трудный период жизни. Рассказать близкому другу, что ты знаешь об измене его супруга, или промолчать. Остается принимать решение, исходя из того, что им одним вопрос не закроется. Мы будем отвечать и за его исход. Поэтому делать выбор приходится из понимания того, насколько ты потом сможешь помочь другим справиться с последствиями решения. Решил уволить сотрудника? Подумай, как поддержать его в отсутствии работы. Решил оставить? Помоги коллегам справиться с нагрузкой. I know this road is getting hard. I heard

0: днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения! Свободного.
1: Свободное.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Вы спасены через веру Его великой добротой. И не за ваши заслуги, это Божий дар. И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Не мытьем, так катаньем. Откуда пошло выражение? Кто-то считает, что поскольку не у всех была возможность вовремя сходить в баню, то можно было себя поскребсти, ну, в буквальном смысле поскребсти кожу и скатывать с нее грязь. Вот и получилось, что ты можешь быть чистым, если не мытьем, так катаньем. Уж простите меня за подробности, но история есть история. Поговорка эта действительно вызывает разные вопросы. Во-первых, достаточно странное противопоставление двух, в общем-то, на первый взгляд, ничего между собой не имеющих занятий. Где мытье, а где катанье? Во-вторых, почему слово «катанье» произносится так странно и неправильно, с таким несвойственным для русского языка ударением? Но обо всем по порядку. Как шерстобиты выделывают валеную обувь? При этом промысле шерсть, идущую на валенке, и моют, и парят, и валяют, и катают. Определенный сорт мягких валенок поэтому так и называется – катанки. Есть мнение, что именно в среде валенщиков-шерстобитов могла родиться и эта присказка. Но можно дать и другое объяснение. Например, лет 100 назад профессиональные прачки, кроме известных нам орудий, корыта, мыла, утюга, пользовались при стирке белья и еще двумя, теперь уже почти забытыми приспособлениями. Это были скалка или каток. Круглая деревяшка, наподобие той, которой мы и сегодня раскатываем тесто. А еще был рубель, изогнутая рифленая доска с ручкой, при помощи которой скалке можно было придавать вращательные движения. Катать ее вместе с накручивающимся на нее полотенцем, простыней, скатертью или каким-то другим бельем. Выстиранное белье нередко предпочитали не гладить утюгом, считая, что глажение может его испортить, а выкатывать скалкой до полной гладкости. Прачки-искусницы знали, что хорошо прокатанное белье имеет отличный свежий вид, даже если стирка произведена не совсем блестяще. Поэтому, если мытье иной раз не совсем удалось, не достигали нужного эффекта и впечатления, тогда умели взять не мытьем, а катаньем, скалкой. Вот такое официальное предположение происхождения этого высказывания. Ну так а что же там с ударением? Почему катаньем, а не катанием? Объяснение на самом деле простое. Дело в том, что присказка, скорее всего, родилась в тех областях нашей необъятной родины, в говоре которых слово это имело именно такое произношение. Проще говоря, диалект. И, наверное, ученый-диалектолог, если к нему обратиться, с легкостью сможет сказать, в каких именно областях зародилось это слово. Ну а литературный язык на этот раз менять ничего не стал и взял на вооружение готовую поговорку. Так и сохранилась чисто народная форма с народным ударением, и теперь у нас не мытьем, так катаньем.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: этом году Свободному радио исполняется 7 лет. Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Свободному радио 7 лет.
2: Семнадцатого августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через два года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще два года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
3: След в истории.

0: Чем старше становится человек, тем больше он противится переменам, особенно переменам к лучшему. Джон Стейнбек, американский прозаик.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Фёдор Михайлович Достоевский в своих произведениях поднимает немало сложных вопросов. Один из них – вопрос бесконтрольности и свободы. Ежели Бога нет, то все позволено. И с точки зрения моральных устоев все это действительно так. Если нет Творца, начала, высшего идеала, то все сплошная случайность, и можно делать все, что угодно. Ежели Бога нет, значит человечество вольно устроить полнейший хаос. Но есть и другая сторона. Если нет Бога, то вся ответственность за этот мир лежит на нас. Нам совершенно не к кому обратиться, за нами не к кому присмотреть. Никто не скажет нам, что хорошо и полезно, а что разрушает и калечит. Никто не дарует нам вдохновения творить бескорыстное добро. Ежели нет Небесного Отца, то все мы сироты и беспризорники, не знающие тепла объятий, семейных традиций и моральных ограничений, дарующих человеку безопасность. Я верю, что это не так. Бог есть, и без Него мы давно бы уничтожили друг друга, съели эмоционально и раздавили физически. Он хранит наш мир, являет свой свет через церковь и помогает каждому из своих учеников и детей, несмотря на все искушения, становиться лучше.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Естественный плод. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Людям хотелось бы приносить плод отдельно от лозы. Им кажется, что они могли бы выдавить из себя плод или два, живя хорошими жизнями или становясь более хорошими людьми. Но факт в том, что без Иисуса мы ничего не можем делать. Только когда мы пребываем в Нем, Святой Дух начинает приносить плод в нас и делает это естественным образом. Какой плод приносит Дух? Плод Духа — это любовь агапы, глубокая, сильная любовь, любовь, которая долготерпелива и добра, любовь, которая не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не гордится, не ищет своего. Это удивительная любовь. Это любовь, которая не раздражается, не мыслит зла. Любовь, которая все переносит, всему верит и никогда не перестает. Невозможно сотворить, имитировать или придумать любовь Святого Духа. Если Дух Божий обитает в вас, то естественным результатом будет плод любви, агапы. Мы нетерпеливо ждем этого плода. Нам хотелось бы посадить яблоню сегодня, а завтра уже собирать с нее яблоки. Но плод не вырастает за одну ночь. Не будьте нетерпеливы с Богом и с Духом Святым, пока они готовят плод в вашей жизни. Он появится в Божье время. И какой это будет замечательный день, когда у вас появится плод. Спасибо, Отец, за пребывание в нас Твоего Святого Духа. Господь, научи нас терпеливо ждать, пока плод Духа Святого образуется в наших жизнях. Аминь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ну, меня зовут Катя.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Сама с севера. Там посещала церковь маленькую с детства. Сама я не из семьи ДВР. У меня мама во взрослом возрасте уверовала. Ну, я так ходила с ней за компанию в церковь. Ну, там ходила в воскресную школу. Моя родная тетя, она вела. И у меня первое такое покаяние было. Ну, наверное, я так считаю, что оно было осознанным, осмысленным и основным, да. В 13 лет у меня было покаяние. Ну, не знаю, я, наверное, как-то больше осмыслила, вот коснулась меня действительно жертва Христа, осмысление того, что Он умер за мои грехи, вот, и это побудило меня действительно покаяться, да, принять Его в свое сердце, жить с Ним.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я бы сказала, что, наверное, те люди, которые не познали Христа, они не знают истинной свободы. Они, как Слово Божие говорит, они находятся в рабстве греха. И они не знают другого, и они считают, что они свободны. На самом деле они не свободны. У них нет выбора не согрешать, потому что они живут на основании своих желаний. То есть на основании своей плоти, как Слово Божие говорит, что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все в этом мире. Тут я считаю, что надо вообще принципиально стоять строго, если ты воспитан вот в христианской вере, принципах каких-то. Просто стоять строго, жестко, да, и не принимать сторону мира. А когда ты чувствуешь, что ты уже вроде как... Ну, у меня тоже были такие моменты, когда я уже понимала, что я начинаю принимать, вот не я влияю на мир, а мир начинает на меня влиять. Но это происходило чаще всего, когда я находилась в изолированной среде, далеко от верующих. Ну, у меня были пару раз командировки, там у меня было мало общения с верующими. И я чувствовала, что мне тяжело, и мир начинает на меня влиять, да. Вот главное быть начеку, понимать, что если это, вот это начинает происходить, надо укрепляться в Господе, искать больше общения с молодежью, молиться, общаться больше с верующими, чтобы ты духовно окреп.

0: Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: стих дня. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих.
1: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Благословенного дня, дорогие слушатели! Сегодня наш стих дня из послания к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Апостол напоминает, после жертвы Иисуса Христа наше поклонение изменилось. Мы приносим Богу жертву не животных, а хвалу, рожденную благодарным сердцем. И эта жертва приносится через Него, то есть через Иисуса Христа. Поэтому даже наша несовершенная хвала принята Отцом ради Христа. Непрестанно означает, что хвала – это стиль жизни, а не только воскресное пение. Мы можем славить Бога дома, на работе, в дороге. В Библии есть много форм хвалы. Псалмы, гимны, восклицания, молитвы, благодарения, в радости и скорби. Хвала – это отклик сердца, который превращает благодарность в прославление. Но особо драгоценна хвала совместная, когда мы собираемся, как одна семья. Радость быть вместе, когда хвала и единство становятся даром, когда мы вместе возносим Богу слова благодарности, наполняемся Его присутствием, а наше общение и наше единство – это проявление любви Христовой, становится бесценным подарком. Давайте вместе воздадим славу Богу. Разделим радость общения и ощутим, как хвала и единство приносят настоящую радость. Присоединяйтесь на пикник Свободного радио 29 августа. Пусть ваша хвала станет живой, а общение – благословением. Благослови нас Господь! С вами был пастор Александр, Церковь Силы Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Жутким атеистом я не был. Я знал о том, что существует Бог. Ну, есть и есть. Он сам по себе, я сам по себе. Это все не для меня было. Я Библию в руках сроду не держал.
1: Михаил работал в ресторане, занимался музыкой и вел обеспеченную жизнь. Но, как говорят, денег много не бывает, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы заработать как можно больше. И вот в 23 года он впервые попадает в тюрьму за мошенничество.
0: Совершив преступление, я сломал собственную жизнь. Было 25 человек потерпевших, я просто обманным путем завладел деньгами. Для меня тот обман, который я совершил, это был как бы способ заработать деньги. То есть это полное отсутствие чувства ответственности там перед людьми и перед Богом. В первую очередь получилось, что перед самим собой. Меня судили на 5 лет.
1: Спустя 3 года Михаила переводят в колонию поселения, откуда он совершает побег и в течение 6 месяцев, переезжая из города в город, живет по-прежнему, зарабатывая деньги обманом. Уже тогда Михаил понимал, что поступает неправильно, но не знал, как остановиться.
0: Осознание того, что к родным и близким ты поехать не можешь. Дорога к ним закрыта на какое-то время. У меня был опыт посещения храмов православных, потому что я не знал, куда мне еще идти. Найти хотел какое-то успокоение, какой-то внутренний покой, но это не приносило никакого ни облегчения, ни успокоения, ничего абсолютно.
1: Находясь в розыске, Михаил совершает ограбление, за что получает новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Чувство вины перед людьми, которых он обманул, неотступно преследует его. Но как освободиться от этого чувства, Михаил не знал.
0: Я постоянно думал о том, что я сделал, о том, как я буду жить дальше. То есть было огромное чувство вины. Вот и осознание того, что вину перед людьми я уже исправить не могу, потому что прошло слишком много времени. Каждому послать письмо и извиниться, то есть, или как это сделать. Но чувство вины, оно просто давило.
1: В тюрьму неоднократно приезжали верующие люди, которые рассказывали о Боге, его любви и прощении. Но Михаила это не интересовало. Он испытывал вину перед людьми, но вовсе не перед Богом.
0: Я всегда разделял вина перед людьми, вина перед Богом. Ну, для меня грех ассоциировался с одним, это убийство там. Я знал об Иисусе Христе, то есть из разговоров, но такие вещи в тюрьме окрашены оттенком страха быть непонятым окружающими. О, Мишка с ума сошел, Библией зачитался.
1: И все же каким-то образом в его руки попала Библия. Также он увлекался чтением и духовной литературы, но признавать себя грешником никак не хотел. А на душе от чтения Библии становилось легче.
0: Для меня это было откровение. Я в это ушел на какое-то время полностью. То есть это был мой внутренний мир. Мне хватало того, что я молился в течение дня, молился вечером, молился утром. Просил Бога освободить меня от чувства вины, вот, от тяжести, которая у меня на душе, и как можно скорее освободить меня из тюрьмы.
1: Но Михаил осознавал, что тюрьма – это то испытание, через которое ему надо было пройти. Иным путем Бог не мог его исправить. Постепенно Михаил стал смиряться и приходить к выводу, что он на самом деле грешник, и ему необходимо просить прощения у Бога.
0: Я прочел, что я не могу получить прощение от Бога, пока я не покаюсь в своих грехах, не раскаюсь. Я знаю, что людей можно обмануть. Бога не обманешь. Поэтому я все время думал, как это произойдет. Достаточно ли я готов признаться перед Богом во всех своих грехах? У меня как зациклилось в голове, что вот именно на мысли вот покаяние. То есть я говорил себе это несколько дней подряд. Ну, я чувствую, что я был готов открыться перед Богом и покаяться.
1: В один из вечеров Михаил заснул в ужасном настроении, будто предчувствуя, что должно что-то произойти. Среди ночи он проснулся. Вышел в коридор, сел на подоконник, и тут у него потекли слезы. Он стал просить прощения у Бога за все, что сделал.
0: Это был шок, потому что я не думал, что он способен. На самом деле у меня была просто эйфория. Ощущение вот того, что я не один. Что есть мой Творец, есть мой Господин, кто-то, кому я охотно и с желанием буду подчиняться.
1: Тогда Михаил явно ощутил Божье присутствие. Небывалая легкость и покой наполнили его душу. Он смирился перед величием любящего Бога.
0: Бог вел меня к смирению. Гордыня была необузданная. Она сейчас, конечно, взбрыкивает, как в любом человеке. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, как с этим бороться. То есть я знаю, что Господь помогает нам в любой ситуации.
1: Из тюрьмы Михаил был освобожден на год раньше, и в этом он увидел ответ на молитву. Он использовал тот шанс, который подарил ему Бог. И теперь у Михаила новая жизнь вместе с Иисусом.
0: Богу, он требует от человека внутреннего изменения, требует усилий. Это шанс вечной жизни, это шанс любви Божьей в этой жизни, где мы проведем вечность. Но об этом стоит подумать.
1: У каждого человека есть шанс начать свою жизнь заново. Но для этого надо подчиниться Богу и прислушаться к голосу совести. Будьте честны сами с собой, и тогда вы сможете принять Божью любовь и прощение. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио. Ритм твоего сердца». God.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус закончил наставление 12 своим ученикам, Он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Иисус ответил им: «Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы видите и слышите. Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда они ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах живут во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка? Да, вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь». Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес. Он, если знать хотите, и есть сам Илия, который должен вернуться. У кого есть уши, пусть услышит.
2: Свободное

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обидой,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира».
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Новое рождение. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Во время той памятной беседы с Никодимом Господь Иисус говорил о необходимости нового рождения, чтобы войти в Царство Бога. Никодим, несомненно, был искренним и ищущим человеком, иначе он не пришел бы к Иисусу ночью. Он считал, что, будучи учителем Израиля, он смог бы углубить свои познания и полагал, что, как израильтянин, он обладал приоритетным правом попасть в это царство на основании обетований Бога. Но Израиль отверг Мессию, с которым связано Царство Бога. Поэтому все ожидания установления Царства Бога сегодня выходят за пределы Царства Земного. Какими бы большими ни были привилегии Израиля, этот народ не соответствовал требованиям, которые Бог предъявлял к сынам своего царства. Даже если бы произошло невозможное, и кто-то вошел бы в чрево матери, чтобы родиться во второй раз, результат был бы прежним. Рожденный от плоти есть плоть. Необходимо совершенно иное начало. Рождение от воды — это указание на Слово Бога, очистительное по своей природе, и от Духа, в противоположность плоти. Верующие получают вечную жизнь, соответствующую природе Бога, посредством духовного процесса. Они рождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. А было ли у вас новое рождение?
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: «Свободное радио» — в каждом звуке дыхание жизни.

Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет на это ни времени, ни чего уж там денег. Но все, что вы ищете, определенно в этом мире существует. А как до этого дотянуться? А очень просто. Через книгу. Нет, это не я сказала. Это Рэй Брэдбери. И, конечно, он прав. Всюду побывать никак не получится, обстоятельств масса, но все-таки, вот если не думать про эти обстоятельства, деньги, реальность происходящего, ограниченность отпуска, вот если бы вам сказали: говори куда хочешь, покажи на глобусе, и будет тебе, окажешься там в свой ближайший отпуск, вот прям в отрыве от реальности, вот вы бы куда показали?

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Пожелай мне рассветов тепла, пожелай мне улыбок и солнца, чтобы трепетно я берегла эти нежные взгляды оконца. Пожелай мне горячих снегов и приятных луны сновидений, путешествий и даль берегов, и от сказочных дней удивлений. Пожелай мне всегда быть с тобой, пожелай мне жить только с улыбкой, и дышать, и молиться тобой, и звучать в твоем голосе скрипкой.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободному радио 7 лет.
2: С 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через два года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще два года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
3: След в истории.